Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: тишина, доведенная до отчаяния. Вижу в небе свои глаза. Хочу...
1: Над Рижским заливом 4 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: Мне бы твои поля

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.

фронт. Ты прощай, обнимай детей. Скоро кончится этот экспромт, и откроются тайны морей. И за северным ветром придет ветер южной бумажной мечты.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Радио Рокс.

бумаги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: закрывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать, снова даст тебе...
1: Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. МВД предлагает правительству приостановить пересечение границы с Белоруссией. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Министерство внутренних дел предлагает правительству приостановить работу пункта пересечения латвийско-белорусской границы по Терниеке, свидетельствует подготовленный министерством проект решения правительства. Если правительство поддержит предложение МВД, жители и грузовой автотранспорт больше не смогут попасть в Беларусь из Латвии. По Терниеке в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенным на автомобильной дороге. По-прежнему существует железнодорожный пограничный пункт Индра, который используется только для грузовых поездов. Авиасообщение с Беларусью приостановлено уже несколько лет. В настоящее время проект решения правительства подан на согласование в Кабинете министров. Его планируется рассмотреть в срочном порядке. Как указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса. Министерство отмечает, что давление нелегальной миграции остается неизменно высоким и требует значительных ресурсов государственной, пограничной охраны и других служб. Длительный режим усиленной охраны границы создал повышенную нагрузку для пограничников. Имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы. МВД подчеркивает, что Беларусь длительное время допускает и способствует неконтролируемому, незаконному пересечению госграницы третьими лицами, тем самым сознательно создавая угрозу для безопасности Латвии как соседнего государства. Как сообщалось, на пограничном пункте Патерниеки наблюдались технические сбои в работе информационных систем, в результате чего осуществление пограничного контроля с 31 июля невозможно. В ГПО сообщили, что причины сбоев не ясны и неизвестны возможные сроки их устранения. Поэтому лицам, желающим пересечь границу с Беларусью, следует искать другие ближайшие пункты пересечения границы, которые находятся в Литве.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня видимая облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
4: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
5: Эй, вы! Там, хотел сказать наверху, да нет, вы повсюду. Все те, кто привык просыпаться под нас.
6: Доброе утро, Шизгара началась.
5: Двигаем вместе, 7 часов, ну ладно, 3, сейчас будет 4 минуты.

0: на дороге осветительный прибор какой-нибудь по пибике говорит, то это сигнал к тому, что слишком интенсивное движение, чего мы, в общем, не ожидаем во вторник в начале августа.
1: Привет всем тем, кто включил вот свой радиоприемник, а он там никуда не уходит, частоты 88,6, это Радио Рокс, из Риги меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня зовут Алексей Титов, сегодня у нас 4.08.26. Смотрите, всего лишь на четырех возможных местах у нас стоят все четные, но не совсем по порядку, конечно, но все равно, смотрите, 0,4, 0,8, 2,6, отлично все.
1: Японцы сейчас бы вздрогнули от количества цифр 4, которые будем периодически произносить. Не любят они почему-то четверок, мы уже объясняли, ну как бы не нравится им. А мы скажем, что эти 4 целых недели нам уже еще жить в условиях летних каникул. Кстати, 74 дня остается до старта других каникул, это уже будут осенние. Переходить на зимнее время собираемся с вами через 82 дня, ну, ты вообще какие-то непонятные цифры скажешь. И что? Ну как, ну что? Ну, привыкайте к тому, что когда-нибудь...
0: Ну, оно лучше, конечно, чем вот так бах серпом. А, что? Куда? За осеннее время.
1: Так, конечно, лучше все равно сказать, что любое движение, любая там тренировка моторики пальцев, в конце концов, вам и пригодится. Ну и что касательно сегодняшнего лунного календаря, у нас нету цифр 4, у нас есть красивое число 21.
0: 21 лунный день сегодня, он хорош для всевозможных увеселений. А и для хозяйства Б. Каким образом это все объединить в одну игру, это уже решать вам.
1: А это знаешь, когда соседи будут смотреть, как вы будете, ну, пытаться какие-нибудь там па делать, не будучи подготовленными, искушенными людьми для каких-то определенных видов работы, а соседи просто оборжутся. Ну, это вот и есть увеселение.
0: Это если у вас забор невысокий.
1: Кто-то пашет.
0: Или
1: кто-то
0: если вас, у вас туями, то место, где вы веселитесь, не обсажено. А, значит, пропавшая вон и день скоро отыскивается, говорит астролог. Болезни, приключившиеся, не опасны, а вообще день хорош для купли-продажи и предпринимательской деятельности на грани риска. Это время неукротимого движения вперед, бесстрашие, отказа от собственного. Как я теперь понимаю, что имеется в виду под предпринимательской деятельностью на грани риска, потому что в следующем предложении говорится о добровольной жертве, отказе от собственности и революционных перестроек.
1: Слушайте, просто
0: тут
1: не
0: без риска не обойтись.
1: Поставил, конечно, на все. Ну ладно, все-таки 21, все верят, а вдруг очко.
0: Да, но а в этот день еще можно совершать поездки или начинать путешествия.
1: Если так получится, что вам по какой-то важной для вас причине, там связанной с там работой или отдыхом, придется на время покинуть Ригу, где вы на частоте 88.6 привыкли нас-то слушать с утра пораньше, это значит, что с собой берете свой радиоприемник, который спрятан в устройстве под названием телефон или там планшет какой-то, ну не в буквальном смысле, просто-напросто. Подключение к интернету есть? Есть. Набрали radiorocks.lv? Ну и чё? И всё.
2: Жизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Вот это, когда прошел вот такой вот риф на фортепиано, сказали, это он, ваш любимый Элтон Джон. Кто-то, нет, это другое формирование, ну, и так по голосам понятно, кто.
1: Пикник, был пикником, а остался.
0: Так что, совершенно летнее название для коллектива. 7 часов 13 минут, давайте посмотрим, что в праздниках сегодняшнего дня. Для тех, кто сегодня... собственно говоря, продолжает свой рабочий процесс, если вы еще и прекрасная дама при этом, ну и если так получилось, что вы и одна вполне справляетесь себе без каких-то дармоедов и прочих там представителей мужского пола, как их принято называть, ну то есть нас вот. Сегодня день, короче, одиноких работающих женщин.
1: Да, но неофициальный праздник, инициатором которого выступила неработающая одинокая американка Барбара Пейн. В 2006 году она основала партнерскую сеть таких вот одиноких Я сказал, что одинокие и неработающие. Нет, одиноких работающих, наоборот, женщин. Ну и с тех пор отмечается ежегодно, призван обратить внимание окружающих на право каждой женщине самостоятельно выбирать свой путь в жизни, быть одинокой и работать там, где хочет.
0: Слушай, ты уже сегодня объявил о том, что сегодня этот день, когда вот этот вот процесс, с одной стороны, там, работа по дому будет происходить какая-то, а с другой стороны, там, обхохочешься иногда, когда глядишь, как народ пытается справляться с чем-то. Помним о том, что вещи, которые якобы были потеряны, сегодня запросто могут быть обнаружены, причем в самых необычных местах. И одно из таких мест, где нет заваляться, что-то, это как, такой заветный сундучок. Ну вот, когда-то, сейчас вот это как элемент декора используют, там типа, по приколу вон там стоит, а на самом-то деле раньше эти сундуки заменяли всякие другие предметы роскоши.
1: Ну, например, туда можно было все, во-первых, что угодно свалить в большую кучу, а потом на нем можно было спать. В общем, я думаю, что это очень похоже на современный раскладной диван. Можно вот современный раскладной диван, у которого есть какое-то внутреннее пространство, куда можно что-то засунуть, и считать этим фактически современным сундуком.
0: А потом, помимо того, что на нем спали, на нем еще и просто сидели. Допустим, трапеза, причем такая весьма себе коллективная, за ним несколько человек могло сразу усеться. И, по сути дела, это уже становится тогда стул, на нем сидят. А вот это побольше сундук, это стол, за ним едят.
1: Здесь интересно не только, что из себя сундук представлял и представляет сейчас в качестве предмета мебели, сколько то, что если он достаточно большой, туда можно прятать, не сортируя те вещи, которые когда-нибудь пригодятся. Это как чердак или подвал, на который ты приходишь и смотришь, а вот это и начинается. Я уже не помню, это значит дед мой тут спрятал еще, а потом тут еще какие-то родительского поколения предметы остались. Ну и самое главное, что туда можно в этот подвал или чердак, или, соответственно, на экскурсию в сундук водить представителей каких-то новых поколений и показывать им предметы, которые давно вышли из обихода, ну, наверное, тем сундук и хорош.
0: Что касательно Соединенных Штатов, где у них, ну, очень много праздников каждый день, не то, что вся страна отмечает, но они придумали, чтобы кто-то за что-то зацепился, если в этой сфере там или сопряженной какой-то сфере заняты, то это можно и монетизировать. Ну, например, сегодня, если вы торговец вина, например, или там с шоколадных чипсов, например, или там сладенького чего-то. Сегодня можно сразу два праздника. С одной стороны, вот эта шоколадная вкуснятина, с другой стороны, день того самого белого вина.
1: Ну, а если вы так или иначе работаете в сфере образования, дошкольного или сразу послешкольного, то сегодня там же в Америке придумали день ура детям.
0: Ну, а так как у нас в стране многие садики сейчас ушли на именно летние каникулы, то ура детям это всем тем...
1: Я именно это имел в виду. Ура детям кричат вот эти вот воспитатели детских садиков и преподаватели школ и прочих учебных заведений, потому что пока дети на каникулах, хорошо, и слава богу, им ура, и мы тоже отдыхаем.
0: И вот спросите вы, кто же это во вторник побежит отмечать день того самого белого вина, ну и тогда смотри пункт, который мы озвучили чуть выше. Те самые преподаватели школ и воспитательницы детского сада, поскольку они смотрят, говорят, подожди, подожди. Еще 4 недельки.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Латвия. Реклама.
1: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джохен Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: Flash. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Ну так вот, наступили такие летние деньки, когда мы к этому времени года наконец-то привыкли, и кажется, что вот если не будет дождя, если утро будет солнечным, ну и будет более-менее тепло, то так все и будет течь. На самом деле, конечно, это просто два месяца тренировки заставили нас привыкнуть к тому, что то, что сейчас происходит, независимо от того, чем оно на самом деле является, является летом.
1: На самом деле, я кучу вчера восторгов слышал по поводу того, какое у нас лето. У нас уже все подзабыли вот эти прохладные, ну, как сказать, условно прохладные, вообще какие-то непонятные. Вот,
0: причем очень быстро, да? Обратите внимание, за неделю, за три теплых дня мы сразу забываем о том, что еще недавно мечтали о осеннем пальто и зимних сапогах.
1: Слушай, ну а что касательно вот этих погодных условиях, ведь эта неделя изначально там загодя планировалась, ой, вот смотрите, вот потом в преддверии наступления августа будут дожди, и боюсь сглазить даже. Ну вот, хорошо, что так, здорово. Сегодня про то, что собирается сделать кто-то глобальное, там сказать, смотрите, вот я 4 августа такое совершу, вы через год вспомните, скажете, вот это было событие. А мы о том, кто-то постарался, может быть, или не старался, а так получилось у него. 1578 год, именно 4 августа, произошла та самая битва при Эль-Кебире, которая известна как битва трех королей. Ну, народ, который в шахматы играет, говорит, ну, такого не бывает. Он говорит, в смысле не бывает? Ну, какой третий? Подожди, это же не шахматы, это реально жизнь, сынок. И привела она к тому, что плохо закончили все три монарха, которые пришли там выяснить отношения.
0: А там на самом деле просто два марокканских монарха решили поспорить между собой, а португальский король поставил не на того, не на ту лошадку, не на того короля. И привело это к тому, что как раз вот тот другой марокканский монарх, он взял все это и выиграл, и получилось так, что Португалия утратила независимость.
1: И тут же Гумба и Даунс Бенд создали песню «Марракеш, come to Marrakesh». Ладно, что мы все о войне, давайте о мире.
0: В 1701 году подписан Великий мир в Монреале между Новой Францией и индейскими племенами. Там, знаете, и под индейскими племенами имели в виду всех практически, кто готов был сотрудничать с французами, а это, как мы знаем, из Фенемора Купера, прежде всего гуроны, ну и некоторые делегаты Лиги Иракезов. Иракезы, конечно, потом были за англичан, но в то время были готовы подписать и с французами.
1: Что-то мне, знаешь, это перекликается с чем? С предложением Инфантино. А давайте как бы я отожму там пятую часть там бюджета FIFA, а тем, кто вот сотрудничать с нами будет, мы там определенное количество бонусов и денежек дадим. А вот кто не будет с нами сотрудничать, ну вот как будто там это... Что мы вам, иракезские племена, что ли? Ну, разобрались в документах. В Лондоне первое в Европе, кстати, цирковое представление, организованное отставным сержантом 15-го полка легких драгунов Филиппом Энстли. Арена была уже тогда какая? Круглая. Выступали кто? Наездники, потому что, ну, он же военный человек.
0: Он драгун, понимаешь? А не могли же они, драгуны, выходить, и не могло же драгуну отставному прийти в голову, а мы будем выходить с французскими баллонками и всячески их дрессировать прилюдно.
1: А знаешь, если бы он был артиллеристом, какой бы главный аттракцион был бы?
0: Не знаю, шомполом, наверное, что-нибудь.
1: Шомполом прямо туда. Помнишь фильм «Цирк»?
0: Прямо туда.
1: Мэри, Мэри, чудеса, Мэри едет в небеса, когда там героиня Орловой погружается в чрево от этого артиллерийского орудия, потом пуф, и полетел.
0: Но, то есть можно ли считать, что сегодня день основания циркового искусства как такового? Наверное, нет, но праздник лишний цирковые могут отмечать.
1: А если бы он поваром служил, то лучший аттракцион был какой? Сам приготовил, там, сам себе слупил, губы вытер, сказал па-па-па-па и пошел там. Вот.
0: Ладно, значит, в 1704 году британско-голландский флот захватил Гибралтар. Когда их спросили, а может быть, хватит уже Гибралтар, это может быть, уже надо отдать испанцам, они уже вот в 21 веке сказали, а чего это? Чего это мы будем? Мы тут
1: чурики нормально
0: в 1904 году захватили не для того, чтобы его кому-то отдавать.
1: Ох уж эти британцы. Ну, кстати, они еще не только воевали в этот день. В 1902 году открыт Гринвичский пешеходный туннель под речкой Темза. Прикинь, сколько лет назад?
0: 10 лет прошло, и совершил первый пассажирский перелет через Ла-Манш с двумя пассажирами на борту. То есть не просто перелет через Ла-Манш, а именно и не просто с пассажирами, а с двумя. Потому что с одним это ерунда. Понимаете, самолеты начала 20 века, там любой дополнительный пассажир под 80 килограммов, это целая история. И именно поэтому сначала пилот один мог пересечь Потом он кого-то мог рискнуть взять, не собаку и барана, а настоящего человека. А вот когда они вдвоем летели, это уже все. Это, по сути, начало пассажирской авиации.
1: А представляешь такое, значит, объявление, ну, в «Таймс», допустим. «Сэр такой-то, такой-то, который тяготеет свободное время проводить в попытках перелететь через Ла-Манш, предлагает взять с собой двух спутников. Требование не жрать последние два месяца». Там худенькие такие, субтильные. Слушайте, сейчас грустное событие, которое пришлось аккуратно... Ну, это частичка нашей жизни. 22-й год прошлого столетия. В этот день хоронили изобретателя Александра Белла. И в течение минуты 13 миллионов телефонов во всей Северной Америке молчали в память о человеке, который придумал вот такой способ связи.
0: А в 1984 году «Верхняя Вольта», помните такое название? Так вот, «Верхняя Вольта» в том году сменила название на «Буркина-Фасо». Независимость они получили за 24 года до этого в 60-м, но какое-то время с этим французским названием мирились, а потом решили нет. «Верхняя Вольта» напоминает нам о колониальном... колониальном времени нашей истории, поэтому мы теперь будем Буркина-Фасо, как называли нас наши предки, и по-настоящему независимы.
1: А вот мажем на то, что у тебя никогда не было марки «Верхней Вольты», а если были марки, собирал в детстве, то Буркина-Фасо уже точно был.
0: А вот я не помню точно.
1: Неужели были?
0: Я думаю, что у меня ни то, ни другой, конечно, не было.
1: Я помню,
0: как... «Верхняя Вольта» могла быть, в конце концов.
1: Все-таки.
0: Да, потому что до 84-го года это золотое время вот этого детского филателизма, потому что именно в 70-х годах дети менялись марками друг с другом и на солдатики, и что там еще, на что, и на фантики от жевательных резинок.
1: Ну, ладно. Тогда посмотрим на еще более верхнее, чем Буркина-Фасо. Что будет выше? Выше только звезды, а звезды — это космос.
0: В 2007 году запущен космический аппарат НАСА «Феникс», который был предназначен для исследования Марса. Он проработал там 3 месяца, как было положено, нашел воду, набрал кучу там каких-то материалов, образцов. Более того, у него за эти 3 месяца батарейка так и не села, ничего не случилось. И только потом, когда наступила марсианская зима, эта батарейка накрылась, но лишние 2 месяца он все равно проработал.
1: Сейчас какая-нибудь дама, которая едет и так вполуха слушает, и мужу говорит: «Видишь, бездушный, тупоголовый аппарат. Сам взял и все нашел. А ты до сих пор носки найти не можешь, трусы найти. Аппарат послали туда, воду нашел там, отгазировал, сиропчика добавил».
0: Муж, подвинув кепку, говорит: «Так ты знаешь, что на него работали десятки тысяч человек в этом центре управления полета, не считая инженеров, которые его создавали».
1: Ну, а вот здесь, в эфирном пространстве 88.6, для вас в ближайшие часы работает 2 человека, которые от своей миссии не отказываются.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.
0: Самое главное, знаешь, у которых батарейки не сели и не сядут пока.
1: Ну, и знаешь, где водички найти в эфирной студии?

0: Рокс. Твое настоящее. Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: залі Дзинтарі. Білети в Білешу сервіс.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: мороз.
1: А в апреле это было значительно прохладнее. Ну, есть что сказать. Не надо нам сейчас апрель.
2: Да вообще ничего удивительного нет, что люди в середине августа призывают апрель, потому что если апрель прохладнее, то в середине августа нельзя надеяться на то, что еще долго будет тепло. В конце концов, прохладнее станет.
1: Слушайте, когда говорили о событиях важных для сегодняшнего дня, там сказали, что вот вспоминали Александра Белла, потому что, ну, больше, чем Александр Белл в мире изобретений, наверное, там, наверное, никто не переплюнет.
2: Ну, да, ну, а Эдисон с Том, с Теслой.
1: Ну, а у них, по-моему, по количеству, я боюсь ошибиться, но по количеству вот этих заявок и патентов, хотя, может быть, там они, знаешь, там в первой тройке-то и бьются. Сейчас мы поговорим о изобретениях, именно имеющих отношение, об изобретении важном и имеющем отношение именно к 4 августа.
2: Да, и имеющего отношение именно к той сфере деятельности, которой занимался Белл, то есть к средствам коммуникации современной.
1: Смотрите, да сколько это для нас все близко, сейчас объясню. Мы живем на берегу Даугавы, правильно? Правильно. Даугава впадает в Рижский залив. Да-да, он является частью Балтийского моря, а Балтийское море, оно несет свои воды куда? В Атлантический океан. А он большой. Представьте, насколько большой. И вот люди, которые думают, что это где-то далеко, нет. С чего все началось? Откуда берет начало Атлантический океан?
2: Откуда?
1: Речка Огры, например, которая впадает в Даугаву. Ну, а дальше я уже говорил.
2: Но в любом случае, все события на берегах тогда Большого Атлантического океана с нами как-то связаны. Точнее, мы с ними связаны точно. Давай, и с 1921 года связаны еще крепче. Потому что 4 августа 2021 года было получено первое трансатлантическое сообщение факсимильного характера. Что это такое? Это, если так раскладывать по полочкам, представьте себе, сначала, значит, письма писали пером от руки, посылали с какими-то почтовыми голубями или еще какими-то там почтовыми.
1: Потом, как спели песнеры, письма лично на почту стали носить, все поменялось.
2: Да, потом появился, в конце концов, телефон, радиосвязь и так далее.
1: Нет, а телеграф сначала.
2: Телеграф, телефон, радиосвязь. Сначала можно было точки-тире, потом буквы, потом слова говорить, потом можно было уже эмоции передавать. Но до 21 года невозможно было взять и передать рисунок, графику какую-то в точечках, которые собраны в определенную картину. И случилось это благодаря Эдуарду Бейлину, который в 1921 году передал первое факсимиле. Это было, правда, здесь был не рисунок, конечно, могли бы себе позволить для демонстрации новшества, да, это было письменное сообщение от главного редактора «Нью-Йорк Таймс», которое было отсканировано и отправлено по радиосвязи из Мэриленда и было получено в течение 7 минут во Франции. Почему по радиосвязи? А как еще передавать этот сигнал? Да, это все равно были зашифрованные положения точек на вот этой поверхности, которую сканировали, но кроме как по радио, тогда ее это передать невозможно было.
1: Слушай, но в Европе пытались уже передавать подобное.
2: В Европе такие технологии уже были, и там друг другу разные европейцы передавали то, что было очень похоже, то есть это был сканер, который сканировал намотанный на него рулон там чего-то. Да, надо было обязательно именно, кстати, рулоном. Это не все можно было намотать на этот барабан. Например, какой-нибудь Джоконду, Леонардо да Винчи ты не мог так взять и передать. А у Белина было без всяких барабанов. Просто лежит себе на плоскости какой-то предмет, и его можно отсканировать. Ну и вот, в общем, с тех пор мы даже уже перестали задумываться о том, что передать на расстояние рисунок или фотографию – это какое-то чудо. А можно к этому относиться и до сих пор именно так.
1: А я вот все-таки как патриот Атлантики, ну, как живущий на этом берегу, я рад, что вот именно через этот океан было передано все. А то для этого, если атлантическая, говорили все время, селедка, а так вот еще что, ну, трансатлантическое вот изображение. Не только селедка единой.
2: 7 часов и 49 минут в Риге.
0: Шискара. Здесь начинается нормальный день.
3: Тара-дара-дам. Бам.
1: Бам-ба-да-ба-дам-бам. Тара-дан-тара-дан-тан.
3: Бам-ба-да-ба-дам-бам.

0: Радио Рокс. Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник». Душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на Билишу Сервис.
1: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Билеты в кассах «Билишу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Радио Рокс.

0: тех, кто сейчас думает, мечтает о том, что у него будет момент, когда надо будет покопаться в меню или выбрать что-нибудь, чем перекусить. О том, какие сегодня кулинарные блюда могут быть отмечены.
1: Ну, сами понимаете, после такого музыкального захода ничего такого глобально мужского, типа с отрыванием мяса, зубами, объявлено не было. Все такое миленькое-миленькое для вас, девчонки.
0: Говяжья лопатка.
1: Абсолютно. Вот для вас, пожалуйста, девчонки, вам понравится. Вот песенки такие здорово позвучали. Сегодня еще день шоколадного печенья, день белого вина, мы об этом уже говорили. У тебя есть вообще что-нибудь добавить вот это, убить?
0: Да, у меня есть такое блюдо, которое и девчонкам, и мальчишкам,
1: смело говори.
0: И бабушкам, и дедушкам, это мюсли с изюмом.
1: Вот так класс, вот по-рокерски, по-настоящему.
0: Мюсли с изюмом, это очень важное рокерское блюдо. Почему? Потому что, во-первых, можно ничего не готовить, а во-вторых, можно залить чем угодно. Пробовали ли вы мюсли с чем-нибудь, кроме молока? Вот, может быть,
1: я
0: сегодня как-то
1: я повод. В эфире не буду говорить, даже не пробовал. Так бы мюсли с изюмом был бы милый рядом, ну а больше ничего. Нет, нужно еще. Радиоприемник, любимая волна. Кстати, вот и Лена. Привет, Лена. Давай.
0: И новости через 2 минуты.
1: Сначала с мюсли на песенку, а потом еще и Лена с новостями.

0: Адрижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Из-за отсутствия кворума собрание держателей облигаций «Air Baltic» перенесено. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В понедельник на собрании держателей облигаций национальной авиакомпании Air Baltic, на котором планировалось решить вопрос об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования, не удалось собрать необходимый кворум, поэтому 17 августа планируется организовать повторное собрание. В соответствии с поручением Кабинета министров, госказна представляла на этом собрании государство. Позиция государства по голосованию ранее была утверждена на закрытой части заседания правительства. Председатель совета Air Baltic Андрей Мартынов сказал агентству «Лето», что не может раскрыть информацию, скольких участников не хватило для обеспечения кворума. В свою очередь, в распоряжении госказны нет информации о том, какой процент держателей облигаций в понедельник участвовал в собрании. Мартынов добавил, что 17 августа состоится следующее собрание в соответствии с проспектом эмиссии. На вопрос о том, придется ли Air Baltic из-за переноса собрания держателей облигаций на 17 августа все же выплачивать предусмотренные 14 августа процентные платежи, которые планировалось капитализировать, Мартынов ответил: «Думаю, что платить не придется, так как в проспекте указан срок, когда это нужно сделать, и мы его не нарушаем». В свою очередь, в госказне агентству «Лето» сообщили, что Air Baltic, скорее всего, придется выплатить процентные платежи, предусмотренные 14 августа. Как сообщалось, должностные лица до собрания не сообщали, каким будет предложение Air Baltic по привлечению финансирования, а также его потенциальный объем. В заявлении Air Baltic для держателей облигаций было указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Капитализация предусматривает, что проценты не будут выплачены деньгами, а будут добавлены к основной сумме облигаций. Air Baltic указала, что проводит всеобъемлющий пересмотр структуры капитала, поэтому планируется привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на время проведения пересмотра. Держатели облигаций смогут участвовать в возможном временном финансировании, когда будут разработаны его условия.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня видимая облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Вот такой он вторник, солнечный, у кого-то выходной, он, потому что часть отпуска, а у кого-то вполне такой рабочий, как у нас с тобой.
5: Но самое главное для обоих, мы можем сказать, то ли еще будет, потому что Шизгари вместе с вами.
4: 8:04.

0: Когда-то очень популярный коллектив пел просто love, love, love, love, love, love. Ну и кто потом не пытался что-нибудь про любовь запеть?
1: Кроманьонцы, учитывая, что вот тот популярный коллектив, о котором ты говорил, были неандертальцами, и было это еще много десятков тысяч лет назад, то потом подхватили кроманьонцы. Или ты Битлз имел в виду?
0: Нет, я динозавриков имел в виду, которые попрятались в Африке. Вот они именно там пели про любовь. Привет! Это Шизгара, раннее утреннее шоу здесь на частоте 88.6. Это Радио Рокс, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов, у нас сегодня 4 августа, вторник.
0: Давайте посмотрим, что у нас впереди. У нас еще целых 4 недели лета, это календарного, а потом будем надеяться, что еще вот нам должок вернут за то, что было в конце июня, начале июля.
1: Кто вернет нам должок, если это лето будет бабьим? Вот давайте отгадаем.
0: Вот они и вернут. Кому прилетит, они скажут, ладно, мужики, вы тоже заходите. Смотрите, переход через... летние каникулы, они закончатся в связи с тем, что начинается новый учебный год. Фигня. 74 дня, и начинаются новые каникулы, осенние. И потом переход на зимнее время через 82 дня, и до Нового года целых 149 дней. В общем, есть поле непаханное, чем заниматься. Кстати, насчет пахать. При каких погодных условиях сегодня кто-то собирается не то что пахать, занимается какими-то, не знаю, сельхозработами? Это ваше, как бы, личное дело. Вы сегодня в планах ставили себе или нет? Но мы расскажем, какие синоптические рекорды были зафиксированы в этот день.
1: Самая низкая температура была минус 8,6. Было это совсем недавно, в 2019 году. А вот самая высокая была чуть пораньше.
0: Минус 8,6?
1: Я сказал минус 8,6.
0: Ты сказал минус 8,6. Нет, давай так.
1: Все догадались, что я заговариваю.
0: Самый минус, который мы поставили вот погоде, сказали...
1: Да, разумеется.
0: Есть вопросы.
1: Всего 8,6 градусов, но, разумеется, выше 0. А что касается вот рекорда с верхней стороны, то самая высокая температура была в 2014 году, 31,8. Вообще, в истории так получается, что этот день часто, когда был таким жарким, у него есть такая традиция. 4 августа – это день не холодный. Например, вот в 63-м и 18-м году было 28,7. Сегодня так не будет, очевидно, но будет тепло и комфортно, потому что август — это месяц именно вот такой вот, это комфортное лето.
0: Я сегодня, значит, услышал дятла, реально, вот я когда шел к машине, он так вот, вот чтобы...
1: Что говорил?
0: Я пытался понять, будут сегодня что-нибудь про дятла писать в приметах, нет, в приметах не нашел, потом опять-таки увидел знакомую цаплю, я всегда один мост, когда проезжаю, вот она стоит вот в это время, там 6 копейками... Посмотрел, про цаплю тоже ничего нет. Написано, что если сегодня сухая и солнечная погода, это обещание теплого сентября. Вот поэтому я зацепился за то, что кто нам долги будет отдавать, ты говоришь. Бабье лето, вот оно и отдаст. Что касательно лунного календаря.
1: 21-й лунный день сегодня. Он счастлив ко всем увеселениям и к хозяйству, говорит Альберт Великий. Пропавшая вон и день скоро отыскивается, а болезни, приключившиеся, не опасны. Можно было на этом закончить, но это еще совсем не все относительно сегодня. Сегодня день интересный, потому что он хорош для купли, продажи и предпринимательской деятельности на грани риска. Если мы вспомним, что другой астролог Павел Павлович Глоба говорит, что это время неукротимого движения вперед, бесстрашия, отказа от собственности, революционных перестроек и день активной творчески, то мы поймем, в чем секрет этой предпринимательской деятельности на грани риска, если, значит, есть добровольные жертвы и отказ от собственности. В этот день можно совершать поездки, начинать путешествия, хорошо давать клятву верности, ну и вообще переходить на новое место работы следует именно в 21-й лунный день. Не то, чтобы я вам желаю перейти на новое место работы, но если задумали, можете себе это позволить.
0: Вот как раз то самое, там, если что-то давно вот в себе держали, вот как тот самый и торговый, как он назывался там?
1: Предприниматель на грани риска.
0: Если когда рисковать, то сегодня. Если менять работу, тоже сегодня.
1: А если отказываться от собственности, то сегодня. В общем, сегодня так бесстрашно дал клятву и все.
0: Даже если насчет такой, знаешь, женщины, которая сегодня решила работать меньше, чем обычно. Сегодняшний день — это Мария Ягодница. Мы посмотрели, как называли этот день предки. И в этот Марин день, если верить приметам, дамы не должны были работать от и до, там, с утра до ночи. И тот, кто... которая вот ослушалась, там всякие невзгоды сулили, между прочим, предки. Впрочем, разрешалось навести порядок в доме, приготовить...
1: А это мужики придумали, я вот уверен. Значит, как бы она не должна работать.
0: Но тем не менее...
1: А если она работать не будет, будет вообще как? Да, поэтому давай-ка ты обед приготовь и порядок в доме хотя бы наведи. Можно еще постирать.
0: Помнишь, когда мы говорили там относительно этой экспедиции, которая на Марс полетела в этот день, и потом еще и воду там сам себе робот нашел. И вот женщине, когда говорит, вот муж не может ничего там, ныкается там, не разобраться. Смотри, даже скотина бездушная, вот отправили ее туда, вот на грани риска, между прочим. И воду нашел, и все. И не спрашивал, а где у нас все, где у нас все? Где у нас радио работает? Здесь, на 88,6.
2: Жизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Это Шизгара, это Радио Рокс из Риги, Стас Флоренцев, это я.
1: Доброе утро, Алексей Титов, это я.
0: Мы только что, вот когда говорили, что в приметах сегодняшнего дня та самая Марья Ягодница, и в этот день не особо-то дамам принято было трудиться, не покладая рук. А с другой стороны, если мы заглянули вообще, что в праздниках, в поводах дня, сегодня день одиноких работающих женщин, это уже не по заметкам предков, а просто-напросто вот такой неофициальный праздник, инициатором которого выступила некая американка Барби, ее, ну, зовут Барбара, на самом деле, и она говорит: слушайте, я сама, без партнера, работаю, и понимаю, что я не одинока, вот, кто такая одинокая, не работающая, работающая дама, и говорит: давайте, девчонки, объединимся, есть что обсудить. Костички перемоем кому-то. Вот куча мужиков.
1: Случилось это в 2006 году, поэтому социальные сети уже были. Ну, а потом до прорыва... А с чего началось? Наверное, все-таки Facebook совершил этот прорыв. Ждать было недолго. И появилась такая мощная сеть одиноких работающих дам.
0: Да. Теперь заглянем в то время, когда дамам не принято было работать где-то вне дома. В основном это были такие работы, связанные с домашним бытом. День заветного сундучка. Дело в том, что сундучки, которые вот нынешние, сувенирные, это одна история. А вот сундуки, которые тогда, там, сколько там, 400 лет назад, да и 600, наверное, лет назад, заменяли многие другие предметы мебели.
1: Но, кстати, я думаю, что речь идет не о сундуке, который был вот такой совсем бытовой, всем понятный, в котором хранилось, там, начиная все от валенок, заканчивая котами.
0: На котором двое детей спали.
1: Двое детей спали, да. Нет, речь идет именно о заветном сундучке, а это как раз чуть ли не вот эта шкатулка, как раз более сувенирная. То есть это сундучок, в котором ты держишь какие-то свои реликвии, да, это может быть письмо от возлюбленного, пропахшее его одеколоном, или там что-то,
0: или
1: что,
0: просто, или
1: что
0: просто,
1: мне кто-то подарил.
0: Или просто одеколон возлюбленного, который просто пропал, ничего не сказал, просто пропал, ушел. Главное, сволочь, знаешь, что все жизнь...
1: Пузырек от одеколона возлюбленного, может быть, даже, чтобы не забыть марку, или там, ну, он первые 10 лет, его еще можно нюхать, там он чем-то пахнет.
0: А потом, знаешь, две подружки встречаются, говорят: ну, а от этого, который там мутило когда-то, ничего нет, да. Ну, а покажи его сундучок, покажи такой сундучище. Там что, пузырек лежит? Да там пузырьков полно, смотри. Вот джин он тогда пил, вот это, от этого
1: пузырька. Ну, мы с тобой что-то, какая-то женская тема, женские сундучки. Там,
0: что, мужиков?
1: У мужиков нормальные сундуки тоже, в которых могут лежать очень полезные вещи. Например, там переключатель поворотников от Мерседеса, который у тебя был в начале 90-х.
0: Сегодня албанский футбол в Риге. Вот албанцы как раз вот эти, в свое время там, от Мерседеса. Мы все заберем. Что вот,
1: солдатики, в которых играл последний раз там 40 лет назад, билет на концерт, на который не смог пойти потому-то и потому-то, но решил его не выкидывать, чтобы потом вспомнить об этом событии.
0: А еще есть такие заветные сундуки, это когда жена говорит там: иди выкинь, это вообще, это уже не актуально. А есть такой: да, и сейчас, и так Скрудж Макдак такой, у него все отложено, отложено, отложено. В общем, пещера какая-то, знаешь, не сундук.
1: А именно поэтому, да, и именно потому пещера, потому что сегодня день спелеолога. А спелеолога как человека, который занимается вот этими вот глубинами, трещинами, провалами и прочими изысками земной коры.
0: Я вот, знаешь, как есть отбор там в летчики, в ВЛК комиссию тут должен пройти, там, не знаю, есть, понятное дело, люди, которые занимаются там какими-то экстремальными видами спорта, где тоже четко знаю, чего не может быть у спелеолога.
1: Чего?
0: У него не может быть клаустрофобии. Потому что иначе это не спелеолог, это какой же это будет? С тремоло таким постоянно. Летучая мышь какая-то.
1: Но вообще, когда смотришь, какие они исследуют пещеры, в какие они иногда там глубины лезут, я имею в виду глубины в прямом смысле слова, что надо сначала куда-то нырнуть, но когда ты туда ныряешь, там есть еще какая-то пещера, в которой можно в качестве ужа как-то протиснуться куда-то, конечно, дух захватывает, а они, так же, как, в общем, альпинисты и летчики, именно этого и ищут.
0: Слушайте, если вы не хотите чего-то экстремального с точки зрения перемещения в пространстве, но не любите вы все это дело, допустим, вот едете, а на дороге что-то появилось, то, что не должно было там появляться. У нас же есть такая прекрасная форма подачи о себе весточки под названием «Автомонитор». И станьте соведущим, по сути дела, Владимира Тина. Сообщите нам, хотите голосом, хотите там, не знаю, там, WhatsApp-сообщением. Понятное дело, лучше, когда этот номер забит у вас, как «Радио Рокс», что-то срочное передать. Кстати, в конкурсах потом бывает поучаствовать нужно, мы по WhatsApp иногда играем, а у человека под рукой этого номера нет. Лучше бы его забить.
1: 229-49-49. Это наш WhatsApp.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Лето продолжается. Утро вторника, 4 августа на календаре. Трафик в латвийской столице по утрам по-прежнему легкий, 2 балла, но ближе к тройке. Дороги загружены на 28%. Обстановка на дорогах достаточно спокойная. Считанное число заторов от 5 минут. Плотно в районе перекрестка Круспилс и Градита, на Илукстес перед Лубанес, на Густава Земгалагатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали, на Лубанес перед Сахарова в направлении моста Славу. А вот интересный затор на Пернавас перед Заметанским мостом со стороны Гризинканса. А также отметим классику на Карля Ульмане перед Венебазгатвой в направлении Островного моста. В общем, на подавляющем большинстве магистралей и улиц сохраняется свободное движение, но при этом были ДТП, в частности, в районе перекрестка Вайдавас и Ерикю. Ну что ж, улицы полны неожиданностей, остаемся внимательными и будем готовы к любым поворотам на вашем пути. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Ну а всем, кто с нами, хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джокин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
2: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты в кассах Билетши Сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Почему будет? Оно уже есть, оно вокруг нас.
3: Крутится, вертится. Привет всем рожденным именно 4 августа. Здорово, что у вас, может быть, сегодня еще и отпуск. Вы такой нарядный или вы такая славная. И прямо с утра пораньше просыпаете. Ну, кто там уже успел меня в социальной сети какие-то поздравить? Кто уже личностные смс-ки без каких-то там перепостов, а просто два слова от себя напиши. Ну, не надо вот это вот мне кино, картинку. Ну, просто, покажи, что я действительно тебе не безразлично или не безразличен.
2: Значит, кто родился у нас сегодня в один день с вами, если у вас день рождения, или вообще, если вам интересно. В 1792 году родился Перси Шелли, английский поэт-романтик, который прожил яркую, короткую жизнь, полную страстей, там, дерзких поступков, каких-то страданий. На самом деле мечтал погибнуть на поле брани, а утонул во время прозаической рыбалки. Вот так вот у него получилось.
3: Слушайте, я уже говорил, что есть вот фильм, он вроде как мелодрама, но такая там с уходом в мир иной одного из главных героев, где снимался Курт Рассел, там, и вот он как раз вот там неудачная супруга его, которую Мишель Пфайффер играет, она, значит, как раз едет по тем местам, где любил рыбачить, вот, где рыбачить герой Курта Рассела. Это как к чему? Там чувак погибает не на рыбалке, а как раз в другой ситуации, а вот тут, видишь, как такая рокировка появилась.
2: Вот. Да, но многие говорят, конечно, комично, когда вот так вот, но это, если изначально с недоверием воспринимать его какие-то вот эти страдания и героические и мечта, по крайней мере, о героизме и дерзких поступках.
3: Сейчас будем говорить о человеке, который тоже рожден в этот день. Ну и это Луи Вьютон, французский предприниматель, основавший известный торговый дом.
2: Который как называется?
3: Догадайтесь. Адидас. Что касательно вообще паленого Луи Вьютона, то есть категории людей, которые носят поддельные сумки Луи Вьютона, оно бессмысленно считать все это дело, и поэтому все прекрасно понимают, сколько стоит настоящий Луи Вьютон, и когда человек выходит себе из трамвая там в сланцах и идет с Луи Вьютоном, все прекрасно понимают, что это вряд ли родной, но человек думает, что все остальные не понимают.
2: А представляешь, какой шик выйти в сланцах из трамвая, но нести на плече настоящий Луи Вьютон. Кстати, относительно сундуков, которыми Луи Вьютон занимался, когда только начал свою профессиональную деятельность, вы понимаете, почему сегодня именно день этого заветного сундука, а не день заветного мешка? Потому что день рождения Луи Вьютона, их получается как-то все один к одному.
3: Вы почему выбрали сейчас вот кнут или пряник? Кто-то сказал бы пряник. Подожди, мы же не за сладкое. Мы сейчас говорим о человеке, рожденном именно 4 августа.
2: Ты имеешь в виду Кнута Гамсуна? Да, Кнут Гамсун родился в 1859 году. И было бы странно, если бы в какой-нибудь другой день недели мы бы вспомнили человека, которого звали Пряник. Знаешь, Кнут Гамсун и Пряник Расмусон.
3: Слушайте, ну на самом деле у Кнута его Гамсун это был псевдоним, потому что ему мало того, что его назвали Кнут, у него еще и фамилия была Педерсон. Представляешь, если бы, допустим, вот в наших реалиях жил парень, которого зовут Кнут, это полбеды, но он еще и был бы Педерсон. Поэтому
2: даже вот, если бы он был норвегом, ему бы Нобелевской премии было бы не видать.
3: Это да. О ком еще вспомним сегодня? Кто из людей узнаваемых, может, не таких, как даже паленый Луи Вьютон, а оригинальный Луи Вьютон? Кто еще родился с ними в день?
2: В 1900 году родилась Елизавета Боуз-Лайон, мать королевы Великобритании, которая прожила замечательную жизнь длиной аж 102 года.
3: Несколько творческих людей. Ну, это Франко Джентилини, итальянский художник, экспрессионист. Уильям Шуман, грезы и не только, американский композитор. Ну, говоря еще о музыке, конечно, добавим Луи Армстронга. Человек с бешеным талантом, вот такими щеками. Американский джазовый музыкант, лидер джаз-бендов и композер.
2: А говоря о прогрессивности, добавим еще Клауса Шульца, немецкого композитора и одного из основоположников, можно сказать, электронной музыки. Он тоже родился сегодня. Что касается деятелей шоу-бизнеса, то есть у нас здесь Билли Боб Торнтон, который сегодня празднует 71 год со дня рождения, и герцогиня Сассекская по имени Меган. Она гораздо младше, одно день рождения у нее тоже сегодня.
3: Ну, про Меган, которую супруга принца Гарри, это бывшая американская киноактриса и фотомодель, понятное дело, светская хроника, и с этим все связано. Ну, а теперь пройдем по формату, как раз угодному для частоты 88.6, это Ради Рокс. Поэтому всех поклонников Агаты Кристи поздравляем, 50% братьев Самойловых сегодня там... Нет, не про волейбол как раз, а про все такое вот с музыкой связано.
2: Глеб Самойлов родился 4 августа 70-го года, в честь чего Агату Кристи и
3: поставили. Окрестили. Да, Глеб, который, конечно, там поражает своими там экспериментами над человеческим телом и всем таким прочим. И иногда, когда смотришь на афишу, не приехали опять, да, кто Глеб? Ну, не приехал, а опять, что же делать?

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: 8.44. Ну, у того, у кого сегодня там отпускное настроение, там запросто можно из-под одеяла прямо сейчас слушать Радио Рокс. Ну, а если
1: не отпускное?
0: Тогда надо двигаться туда, где нужно созидать что-то. Здесь, в эфирном пространстве на частоте 88.6 утра пораньше созидает Шизгара. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов, и мы сейчас вам создадим отпускное настроение, потому что у нас сегодня в том месте, где надо бы рассказать об изобретении непростое. Дело в том, что 4 августа 1668 года Дом Пьер Периньон, бенедиктинский монах, презентовал братьям пенный напиток приятного золотистого цвета, немножко кисловатый, но ничего, и его стали впоследствии называть шампанским.
0: И когда в наше детство все напитки, которые пузырились, все назывались шампанским, в любом другом там регионе где-нибудь не производилось, это было принято. Уже как этот ксерокс, что там еще у нас там...
1: Джип.
0: Вот как нарицательно, вот... Все шипучее называли именно шампанским. Потом там по люлям настучали, сказали, ай-яй-яй-яй-яй, это только там, пожалуйста,
1: но,
0: туда.
1: Но что касается Периньона, он-то изобрел то вино, которое тогда еще даже шампанским не называли. И по самой распространенной легенде...

0: виды спорта культивировали. Ну а что, вот такие были времена. То, а у монахов своя развлекаловка была. Несу. Подожди, а у нас сейчас служба, подожди, служба. Служба подождет. Пойдем проверим закрома.
1: Ну так вот, экспериментировал перед ним, значит, с хмельными напитками. Что значит экспериментировал? Он просто ходил и наблюдал, как бродит вино. Не просто наблюдал, а там понаблюдал, там черпнул чашечку, попробовал, понял, что что-то как-то не то. А потом обнаружил, что какое-то вино в какой-то из бочек забродило повторно. Было оно кислее, чем нужно, но эта бочка взорвалась.
0: Воу!
1: И он подумал, да, ну а раз взорвалась, значит, как-то этот напиток выделяется, значит, надо ему пристальное внимание. Самое главное, что раз взорвалась, значит, можно сразу пить, не дожидаясь, когда созреет.
0: Это на руку было монахом-то.
1: И оказалось, что можно было разгадать секрет, почему это вино вдруг начинало бродить повторно. Оно было чуть кислей, но обладало вот этим вот взрывным характером и большим количеством газа внутри. Собственно, этим отличалось, и благодаря этому оно было веселее, когда его наливали там по бокалам, кубкам и чашам, значит, и на вкус совершенно другое. Вот с тех пор и повелось.
0: На вкус и цвет товарищи сразу появляются, потому что это действительно появилось шампанское. Слушайте, ну если получается, что у вас не так хорошо было, как у Алексея Титова в школе с химией, но вы прекрасно понимаете, что брожение, есть некий такой процесс, который приводит и к тому, что привело у Периньона. С другой стороны, если и по географии у вас не было так хорошо, и глобус Франции не у каждого из вас хоронился, все-таки мы должны обозначить, что Шампань — это нифига себе не винодельческий район, потому что это не где-то в районе Лазурки, там, или даже не в районе Бордо, там, в районе Ангулема происходило все это дело. Это север, это туда, где не особенно-то местный климат не имел, скажем так, некие нюансы. Ну, а это осложнялся процесс приготовления.
1: Да, и потом дожди и все остальное. Но самое интересное здесь вот что. Год, обратите внимание, 1668 год означает, что когда Д'Артаньян кричит друзьям, а теперь шампанского, а Д'Артаньян, по крайней мере, решелеет, мы понимаем, 30-е годы, да, никакого шампанского не могло быть. И уже тогда предвидели, что, значит, тащи-ка там своего шампанского игристого.
0: Представляешь, это люди вчетвером обороняли какой-нибудь Ля Рошель, там 3,5 выстрела в течение дня, это вот такая была оборона. Так воевали тогда, так было принято. А слушай, я тут, знаешь, какие слышал тенденции? Мы отдадим, как сейчас, конечно, на выхлопе дань уважения всему тому французскому региону. Из-за того, что там в районе Ла-Манша там этот климатическая метаморфоза становится все более непредсказуемой. Знаешь, где игристые вина будут теперь производить?
1: В Ирландии, надеюсь.
0: Да.
1: Вот, видишь, как я сразу угадал.
0: Прикинь!
1: Почему? Потому что веселый народ ирландцев.
0: Да.
1: Должны были сразу взять.
0: Слушай, а они не думают, что тех, которых на юге их качнет производить напитки конкурентоспособные с тем, что привыкли производить... Хотя там, видишь, они...
1: Ты понимаешь, зачем? Потому что это тогда, вот в 17 веке это был невинный регион, а сейчас-то, в общем, вполне себе развитая винная провинция, шампанское настоящее попробуй ты в Ирландии производи без патента. Думаю, что не просто им будет... Ну и в конце концов, вспоминая Дюма, все-таки вернемся, не можем не сказать, что вот в произведениях Дюма шампанское появляется не потому, что оно там уже существовало, его еще не изобрели, а потому что сам Дюма тоже этот напиток любил.
0: Это не фантаст был, вполне себе реалист. А, кстати, из твоих уст вот эта игра слов «невинный-невинный», в общем, доиграемся. У нас не за горами второй автомонитор, поэтому соблюдаем правила, движемся вместе с Radio Rocks.
1: А если что, звоним 229-949-49, пишем текстом, договариваем голосом и становимся с ведущими Владимира Тина.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: Продолжаем следить за развитием событий на рижских дорогах во вторник, 4 августа. По утрам трафик остается летним, редко достигает 5 баллов. Вот и сегодня видим 4 балла, дороги загружены на 42%, а после 9 часов на монитор по прогнозу вернется тройка. Сейчас около 10 минут можно оставить на Густава Замгалагатва перед Бриебе со стороны Восточной магистрали, на улице Пернова перед Заметанским мостом со стороны Гризенкалнса, на Круспилс перед Гранитом в обоих направлениях, плотно на Карля Ульмане перед Виннибасгатвой в сторону центра и подрос затор на участке Лелорба с Каунсема перед Мелнсила. Это, пожалуй, самые значительные места затруднений в черте города в данный момент. В следующем выпуске «Автомонитора» обратим внимание на аварийность и правонарушения, ждем сводку госполиции, а сами остаемся внимательными, не отвлекаемся на гаджеты и ничего не нарушаем. Меня зовут Владимир Тин, пусть дороги для вас будут безопасными, а день удачным.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. С утра в усердце.

0: Afterlife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Если слушать, то Радио Рокс. I could stay awake just to hear.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Даугавпилсе значительно вырастет арендная плата за муниципальное жилье. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Даугавпилсе с 1 октября значительно вырастет арендная плата за муниципальные квартиры, предусматривает постановление городской думы. Депутаты поддержали проект решения о внесении поправок в обязательные правила об арендной плате за муниципальные жилые помещения. Цель изменений, которые вступят в силу 1 октября, обеспечить долгосрочное содержание и ремонт муниципального жилого фонда с учетом значительно возросших расходов на строительство, материалы, энергоресурсы и обслуживание. Управление подчеркивает, что необходимость пересмотра арендной платы обоснована также докладом омбудсмена за 2025 год о доступности и качестве жилья, предлагаемого в рамках муниципальной помощи. В документе отмечается, что улучшение технического состояния муниципального жилого фонда долгое время задерживалось из-за нехватки финансирования, в то время как требования к качеству жилых помещений в будущем возрастут. Самоуправление должны обеспечить, чтобы предлагаемое ими жилье было пригодным для проживания, безопасным и достойным человека. Поэтому необходимы регулярные вложения в ремонт квартир, содержание жилых домов и обновление жилого фонда. Согласно принятым Даугавпилсской думой поправкам, арендная плата за квартиры, которые сдаются в качестве помощи в решении жилищных вопросов, а также за остальные муниципальные квартиры, увеличится с 30 до 70 центов за квадратный метр в месяц. Арендная плата за квартиры, которые сдаются специалистам, увеличится с 1 до 1,5 евро за квадратный метр. Прежняя арендная плата не покрывает даже часть фактических расходов на содержание жилья, указывают в самоуправлении. Например, за квартиру площадью 50 квадратных метров самоуправление сейчас получает всего 15 евро в месяц, что не покрывает даже малой части расходов, необходимых для содержания и ремонта квартир. Также самоуправление, как собственник квартир, покрывает расходы, связанные с содержанием, обновлением и развитием общей собственности жилых домов, в том числе участвует в реализации мер по повышению энергоэффективности жилых домов и финансированию ремонта и других обязательных работ. Дополнительные расходы создают и то, что после окончания арендных отношений часть квартир нуждается в ремонте. В Думе подчеркивают, что в последние годы самоуправление инвестировало значительные средства в обновление жилого фонда. С 2023 по 2025 год было отремонтировано 240 квартир на сумму 739 090 евро. А в 2026 году заключены договоры на ремонт еще 60 квартир на сумму 326 231 евро. Кроме того, с 2023 по 2026 год 481 407 евро было выделено на содержание общей собственности жилых домов, ремонты, меры энергоэффективности. В то же время самоуправление подчеркивает, что социальная поддержка для жителей будет сохранена. Домохозяйствам с низкими доходами и впредь будут доступны жилищные пособия, которые помогают покрывать расходы на жилье.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня видимая облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит «Шизгара». Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Кто куда, я на 88.6 сказала лучшая музыка и отправилась прямо сюда.
5: И поэтому неважно, на работу вы или домой, главное, что на 88.6. Доброе утро, это Шизгара.
4: Волынку тянуть не будем, хотя некоторые у нас на волынках играют весьма успешно. Точное время 9.4 минуты.

0: чертями детей не пугают, ты там себя напугай, дети бы сказали, там, смотри, у меня там летучая мышь или еще какая-нибудь страшная такая какая-нибудь игрушка есть. А что касательно ребенка, да его даже то, что новый учебный год стартует через 4 недели, этим не напугаешь, потому что сразу, как альтернатива, смотрите, как начнем этот учебный год, через 74 дня и осенние каникулы стартуют, если что. А у вас стартовал новый день, судя по всему, как и у нас, это вторник, 4 августа, это Шизгара из Риги, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, смотрите, какие у нас цифры сегодня замечательные, 04-08-26.
0: Где код?
1: Все четные от 1 до 10, не считая 10.
0: У математика бы сейчас...
1: Наверное, что-то должно в этот день соответствовать такой красоте нумерологической. Это уже от вас зависит. Значит, что касается погоды.
0: Вот классная, нас... да, потому что лучше нет красоты, чем на градусник посмотреть с высоты.
1: 8,6 градусов. Это была самая низкая температура перед рассветом. Случилось это в тот самый доковидный 2019. Самая высокая температура почти 32 градуса была в 2014 году. Ну, а еще жарко было в 63-м и в 18-м.
0: Вспомни еще там холодное лето 53-го.
1: Было больше 28. Но я имею в виду, что не привыкать в августе к жарким погодам. Вот в 63-м году прошлого века тоже было почти 30.
0: Ничего, а как в 63-м году? В 63-м году было 31,7, и кондиционеров еще не было.
1: В 63-м было 28.
0: Но все равно дофига.
1: Кондиционеры были только у самых, как сказать, респектабельных и тех, кто смог потратить такие бешеные деньги на кондиционеры.
0: В Советском Союзе не было кондиционеров в бытовых условиях ни в одной гостинице, нигде. Тогда еще такая штука установлена не была. Вентиляторы. И то не у всех. Карлсон.
1: Подожди, прилетел. А в промышленных каких-то, на промышленных предприятиях, на которых надо было что-то охлаждать там, они без кондиционеров.
0: Боюсь, помогли. Что это были времена, когда партия сказала, комсомол там начал этих поддувал, как ну мог. Да. Справлялись тогда.
1: А лето это когда жарко. И не надо думать о кондиционере.
0: Лето это когда дятел тебя будет, как у меня сегодня, я уже хвастался. Вот хорошая фишка, слышу, там пора просыпаться. Значит, будильник отработал, там, это, там смотрю, 5 с копейками. И слышу так, ту-дун, ту-дун, молодец, работает. А еще, знаешь, я на что сегодня засмотрелся? Вот надо было, говорит, снять какой-то релс коротенький. Сегодня видел, как на перекрестке, красный сигнал, наши машинки останавливаются, ворона прошла просто по этому пешеходному переходу, остановилась, сидит и смотрит. Я думаю, на что она смотрит.
1: Она на зеленый прошла?
0: Она прошла, для нее был зеленый, для нас красный. Бомба! Почему я не снял? Еще две вороны синхронно. А, у меня Waze был включен, не хотел, знаешь, как снимать. Но это было реально круто. Вот вороны по сигналу, не нарушая правил. Вот это...
1: Умные птицы. Представляешь, если бы у них была голова чуть побольше?
0: Они бы все равно не сели на электроскутер.
1: Известно, что птицам голова нужна маленькая, чтобы они летать могли. А вот если бы они были бы чуть-чуть поголовастее, они бы, мне кажется, нас обогнали в плане развития цивилизации.
0: Мы про китов то же самое говорили, потому что если бы им там ходить пришлось... Но тогда было забавно. Знаешь, там следующие выборы, кто победили киты, потому что они дружные и добрые.
1: То есть здесь хочется поднять тост за то, чтобы мы, человеки, вели себя так, чтобы животные не могли нас обогнать вот так вот просто.
0: Просто по-польски прямо. А значит, насчет «скажи тост», у меня недавно была ситуация, мы сидели, говорит, смотрю, народ уже поддал, знакомые давно не виделись, и один начинает говорить, второй прибьет. Знаешь, как-то, да чего тогда? Говорит, Стасевич, скажи тост. Я встал, сказал тост, все выпили и как бы вот...
1: Ну, ты сказал тост.
0: Тост, да.
1: Молодец.
0: Давай скажем просто-напросто 21.
1: 21 лунный день сегодня, он хорош для увеселений и для хозяйства. Пропавшая в этот день скоро отыскивается, а болезни, приключившиеся, не опасны. День хорош для коммерции на грани риска, и вы сейчас поймете, почему. Почему? Потому что это время неукротимого движения вперед, бесстрашие, добровольной жертвы, отказа от собственности, революционных перестроек. То есть человек готов рискнуть всем, готов все потерять, главное двигаться вперед и бесстрашно. А день очень активный, творческий, день спортивных состязаний. В этот день можно давать клятву верности, соответственно, можно жениться, замуж выходить. Можно менять работу, соответственно, давать клятву верности новому шефу.
0: Работодателю.
1: Новому,
0: здорово.
1: Подождите, новому хозяину хотел сказать.
0: Что в один день человек
1: сел. Новый хозяин нужно.
0: Женился или там руку и сердце предложил. Тут же работу поменял.
1: Если мягче, то в этот день можно совершать поездки или начинать путешествия.
0: Представил себе, как ты сначала сказал, такой радикальный, не, экстремальный предприниматель, который, я сниму с себя все, последнюю рубашку. Че в рубашку? Я трусы сниму, там, готов рисковать. Отправился.
1: Я бесстрашно готов рискнуть.
0: А потом выяснилось, что чувак нудист, его гонят отовсюду. Знаешь, ему негде. Он тут решил, вот, говорит, хоть повод дадите.
1: Да, это называется добровольная жертва.
0: Слушайте, 9 часов 12 минут. Нам бы этот час сделать еще более бодрым, потому что люди, которые с утра нас слышат, они хотят услышать чего-то нового. А те, кто вот на таком лайтовом августовском режиме.
1: Проснулся попозже, включил попозже.
0: Ну вот вам хороший музыкальный пендель. Двинем дальше по частоте.
2: Шискара. Твое лучшее утро.

0: Короче, мы говорили о том, что сегодня на грани риска у кого-то будет предпринимательская деятельность. Вот как такая иллюстрация. Ну, иногда риск бывает оправдан. Но...
1: Она не будет, она может быть. И если она будет на грани риска, то здесь астролог говорит, что все с ней будет хорошо. То есть риск будет оправдан.
0: Но если это рекламный ролик, тут внизу побежала такая бегущая строка. Не повторяйте, выполнено профессионалами.
1: Если это рекламный ролик, то побежала бегущая строка. Отнесите ваши деньги нам. Мы знаем, как рискнуть вашими деньгами, что с ними можно сделать.
0: Сказали одинокие работающие женщины. Знаете, почему вспомнилось это? Потому что сегодня в праздниках или поводах дня именно неофициальный праздник одиноких работающих дам. Такая же одинокая работающая варежка, Варварушка, она же Барбара Пейн, 20 лет назад вот взяла и предложила отмечать. Девчонки, держитесь.
1: Молодец, отличная идея. Многие присоединились. И сообщество огромное. В Фейсбуке можете проверить. Single Working Women's Day. А сегодня еще день заветного сундучка. День заветного сундучка. Не путать с сундуками вообще, потому что у сундуков долгая история. Это очень важный предмет гардероба и интерьера. В нем можно все что угодно хранить. В нем можно прятаться. В нем можно кого-нибудь прятать. Его можно, значит... разделить на разные отсеки, в каких-то отсеках хранить супер полезные вещи.
0: Помнишь, когда там золотые сундуки, и там открываются сундуки, стоят открытые, там злато-серебро из них там достается. А с другой стороны, дама замуж, мы же говорили, что сегодня можно замуж уходить, а потом говорят, а какое приданное идет там за там той или иной, там открывался сундук, а вот мы там
1: шелка,
0: там всякие там.
1: Драгоценные камни и золотые монеты.
0: Знаешь, так человек радикально зашел, говорит, понимаете, шелк-то может любой там все. А шелк-то вот мы тотового шелкопряда вам подарили, вот полную гусениц такую. Это что? Ты не фыркай-то, сынок. Из этого знаешь, сколько потом шелка-то может появиться?
1: А еще были сундуки, которые можно было положить под голову, и они такие были специально в виде подголовника.
0: Ты можешь детям слушать то, что ты сейчас говоришь?
1: Можно, можно. Куда подсовывали? Подложить под голову, на нем спать, потому что когда ты спишь на своем сундуке, а там какие-нибудь, не знаю, ценные бумаги, векселя и важные документы, тогда точно знаешь, что никто это не сопрет. И еще важно, что сегодня день рождения Луи Виттона, того самого, который начинал с сундуков, а закончил сумочками.
0: Сумочками, которые там, не знаю, люди с Турции, с Китая привозили потом великое множество, и все, когда вот видят, что идет человек, там, не знаю, там, последний раз там, маникюр позволил себе сделать, там, до него на бабушка делала, а вот идет с Луи Виттоном, и все так и понимают, да-да-да, наверное, родной. Слушай, ну...
1: Даешь дешевый Луи Виттон, вот, я так скажу.
0: Всем и каждому. Слушай, ну вот это самое сундуковое царство-государство, которое было там, не знаю, там много веков назад, когда ты прав, что сундук это был предмет мебели, то есть на этом сидят, с этого едят, на этом спят. А давай еще глубже заглянем в пещерные времена, и для того, чтобы узнать, как жили в пещерные времена, и что вообще в пещерах творится, как раз сегодня профессиональный праздник.
1: День спелеолога. Сегодня те самые люди, которые залезают, не страдая клаустрофобией, в какие-то страшные места под землей, и исследуют, как же там жили в пещерах, если кто-либо-то жил. На самом деле, пещеры — это очень-очень важный вклад в экономику тех регионов, в которых эти пещеры вдруг так образовались, потому что даже в Литве, в соседней, вот эти карстовые провалы в районе Бирджая, огромное количество туристов посещает регулярно. Я думаю, что все знают про пещеры на юге Испании, в которых, ну, во-первых, очень красиво, а потом еще есть какая-нибудь там наскальная живопись, потому что там еще в древние времена первобытные люди прятались. Я поэтому думаю, что в общем пещере надо рыть.
0: Смотри, вот...
1: Чтобы зарабатывать деньги.
0: Мы выросли, ну, выросли вот в Латвии, и когда не могли еще позволить себе поездку там в какие-то альпийские дела, для нас знакомство с канатной дорогой, это было вот в Сигулде там раз, тогда это стоило копейки, сейчас это уже не копейки, это такая экзотика такая. И для людей, которые, ну, в этих фуникулерах, я имею в виду нас, горнолыжников, проводят значительное количество времени в подвесных канатках, и сейчас это вызывает недоумение, а пуркуапа, вот как бы все такое прочее. С другой стороны, при всей любви к Сигулде, особенно осенней, там Мекки просто-напросто, вот как, где оно там, я этот унылая пора, очарование, тогда туда. С пещерой Гутмана.
1: Да, конечно.
0: Вам рассказал. Был мне какой-то корпоративный корпоратив, приехали люди весьма заслуженные, которые мне там нужны были как хедлайнеры. Они стоят, вот мы там звук отстраивали кому-то, их отстроили, они под ногами путаются. Говорят, чем нам заняться? Я водителю говорю, отвези их вот в пещеру Гутмана, покажи. Приехали люди туда, им говорят, вот тут пещера. Говорят, я понял, вход, это гротик. А пещера-то где? И вот для людей, которые видели другие пещеры, это кажется чем-то... Ну, а чего вы там в масштабность ударились? И тут мне рассказали историю, как в Лиготне. Какой-то там фабрикант-мироед, в общем, это в кавычках, конечно, идет, потому что он там своим работникам построил родильный дом, там, не знаю, те самые таунхаусы, которые мы увидели только в американском кино на видеокассетах в 80-х годах, а потом они стали появляться. Выяснилось, что нечто подобное, вот этот мироед, угнетатель, там, эксплуататор, вот он строил для своих рабочих, ну, сволочь, ну, как про него сказать. А еще он тогда для своих рабочих, понимая, что холодильников тогда нету, а хранить-то где-то нужно. И он сказал то, что сказал Титов, рыть пещеры. И вот там вот как раз в Лиготне есть те самые пещеры маленькие, которые каждому из рабочих вот этого, из самой фабрики выделены были для того, чтобы они соленья, варенье и прочую там снедь могли летом хранить.
1: А я тут вспомнил, пока ты рассказывал про замечательные городки, опять же, в Испании, где люди... Из-за того, что там жаркий климат в пустыне, жили изначально под землей. И это весь город, который выглядит как вот дверка, такая, как буквально Гудмана пещера, дверка, а потом бах, и какой-то холмик. То есть у холмика есть дверка, и ты заходишь туда внутрь,
0: и ты говоришь,
1: а все остальное уже под землей. Самое главное, что нет квартирного вопроса. Есть вопрос, где взять лопаты и правильный экскаватор, потому что хочешь там расшириться пятикомнатную...
0: И молодым подарили,
1: мадалым,
0: да?
1: Молодым подарили.
0: А экскаватор, они себе...
1: Да, нормально. Слушай, родился ребенок, вырыл новую спальню.
0: А представляешь, если ты одинокая работающая испанская женщина, которая говорят, ну как бы вот, не, попробуй начать все сначала. Она говорит, ну ладно, попробуй. И такая, знаешь, одинокая спелеологша уже получается такая. У нее потом этот сталактиты, сталагмиты там.
1: И сегодня получается тройной праздник. Вот, как понимаете, день спелеолога – это очень важная история, потому что куда мы без пещер, получается?
0: Ну, а день любителя спорта у нас сегодня тоже будет отмечен буквально через минуты 3-3,5. У нас новости спорта на частоте 88.6.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: 9:30, немножко позже, но лучше поздно, чем никогда. Ну и потом, раз обещали, значит, вот как бы дождались.
2: Куда вечером сходить, если вы любитель футбола? В Еврокубке, пожалуйста. Футбольный клуб «Пауда» приглашает на стадион «Сконте», где в гости к ним приехала албанская «Динамо», которая не всегда идет в обход. Это уже у нас продолжается. Лига конференций, часть уже следующая, третья. В четверг на этом же стадионе футбольный клуб «Рига» сыграет с венгерским «Диором». Там уже в 20:00 начало. Ну и в тот же день, в четверг, имеется в виду РФШ, но в гостях проводят свой матч. Они в Чехию полетели, там «Яблонец» будет проводить. То есть три клуба у нас. Поэтому матчи чемпионата Латвии перенесены. Например, мы говорили уже позавчера, что РФШ суперновый на октябрь. А вот когда пройдет несостоявшийся вчерашний матч 25-го тура чемпионата Латвии «Ауда Огре», пока неизвестно. Ну и вчера же рассказывали, что УЕФА потребовала добровольной отставки Джани Инфантино с поста президента ФИФА. И в противном случае организация инициирует голосование. Даже объясняли, почему. Ну вот, пытались там продать 20% акций грядущего чемпионата мира. В общем, Нью-Йорк Пост дает инсайд. Джани попросил помощи у друга Дональда. И организация Трампа может прячься, чтобы тот друг, который Джани, сохранил свой пост. С верой, надеждой, ну и с любовью, считают, что Трамп может попытаться сделать возможное, а может быть даже невозможное, чтобы выручить товарища. Вот. Хорошо, пошли дальше. А в это время Латвийская хоккейная федерация и главный тренер нашей мужской сборной и хороший товарищ нашего эфира Харри Виталинш достигли соглашения о продолжении сотрудничества еще на целый сезон. И Латвийская федерация высоко оценила работу Харри Виталинша, который возглавляет нашу команду с лета 21 года. Под его руководством национальная команда завоевала исторические бронзовые медали 23 года. Ну а на турнире чемпионата мира этого года сборная Латвии, заняв 6-е место, стала это, кстати, вторым лучшим результатом. Но считать умеем, значит, и бронзой под его началом, и 6-е. Следующие международные соревнования — это ноябрь, когда в гостях у Deutschen Cup побывает наша сборная команда. Ну и, собственно говоря, в Германии-то и в следующем году пройдет чемпионат мира в немецких городах Майнхайм и Дюссельдорф. И сборная Латвии включена в группу А, где играют швейцарцы, финны, шведы и хозяйка турнира Германия, но еще Австрия, Словения и Украина. Ну, слабеньких там нет. Теперь спросят все, а где сборная Польши по хоккею? Почему ее давно про Польшу ничего не слышим? Ну, про Польшу главное это же это было. Мы говорили, что польский пловец-то Кубковский Бартоломейк Бартек Кублевский стал первым человеком в истории, которому удалось переплыть Балтику от Швеции до Польши без выхода из воды. И вот детали, это мы говорили, что 160 километров он преодолел за 55 часов, не причаливая никакой лодки, кроме того, что его кормили через трубочку, скажем так.
1: А спать,
2: так.
1: Вот это самое главное, спать.
2: Он не спал, вот там уже у него было состояние, когда у него еще глюки пошли. Но, кстати, главное, что они не просто вот сделали это невозможное. Действительно, вот это железнейший человек, пан Барток, они собрали сумму для помощи онкобольным детям. Это круто. Так, ну, давай пойдем тогда у нас. Какие вот виды спорта, когда человек, вот ты видишь, он перемещается, а там в этот момент думаешь, а как он на этом велике кушает и как он делает все остальное. Вот часто показывали, что действительно над собой усилия какие-то нужны, чтобы перетерпеть. Помнишь, мы говорили, что на Тур де Франции мужском проявили себя болельщики, которые стали раскачивать и делать, как норвежские поклонники футбола. Так вот, на женском Тур де Франции неожиданный скандальчик. Правда ли, что некоторые велогонщицы увеличивают грудь ради победы? На самом деле история не о красоте, а о физике. Несколько команд потребовали от Международного союза велосипедистов, конечно, проверить спортсменок перед гонкой с раздельным стартом. Причина — подозрение, что под спортивным бюстгальтером могут использоваться специальные вставки. Это не для того, чтобы там привлекать спонсоров или что-то такое. Это все студенты РКИГА помнят в аэродинамике. Такие вставки способны сделать силуэт спортсменки более обтекаемым, а значит, уменьшить сопротивление воздуха. И где-то 2 года назад специалисты по аэродинамике смоделировали так называемый грудной обтекатель. увлекатель. Согласно исследованию, в идеальных условиях он способен дать выигрыш до 0,78 секунды на каждый километр дистанции. Ну, смотри, ну, скажем, на, значит, 2 километра это и есть 1,5 секунды. То есть, прикинь, если большая дистанция, она там действительно большая, ну, сколько секунд-то можно там... Если перевести это на язык гонок, то в индивидуальной разделке, которая 25 километров занимает, преимущество может достигать почти 20 секунд. Ну, а для профессионального велоспорта это огромная разница. Ну и главный вывод. Сама идея аэродинамического преимущества подтверждена наукой. А вот обвинения в адрес конкретных гонщиц пока остаются неподтвержденными. Ну,
1: здесь, знаешь, здесь вопрос в том, что надо сравнивать вот эту вот гонщицу со вставками с сферической гонщицей в вакууме, да, а потому что у них у всех своя аэродинамика, и если ты выигрываешь 0,8 секунды, то с кем сравнивали? А может, там естественная аэродинамика такова, что за ней не угнаться? Ну, а вообще, да, есть о чем поразмыслить. Можно задумываться о специальных шапочках с рассекателями воздуха.
2: Так они есть, у них есть, у них же эти гребни.
1: Спинные плавники, конечно.
2: Ты видел на треке, когда идут? У них же как раз...
1: Я, похоже, давно не смотрел, я уже отстал. Включу и не узнаю, кто это едет. Ихтиандры.
2: Нельзя же засыпать под Формулу-1 только и все. Слушай, а я, знаешь, еще что хотел сказать? Что вот тебе вот сказать. Ну, вот девочка пытается достичь... Помнишь, у этих... прыгунов с трамплина.
1: Да.
2: Тоже же у них там по поводу проверяют этот костюм на тему всяких ухищрений, чтобы он в белку-летягу не превращался. А тут вот, а что вот более заслуживает все-таки уважения? Девочка, которая пытается достичь результата, и ну некуда, ну надела себе она там, там как там, чтобы романсе не было, у ней такая маленькая
1: грудь. Или инфантина.
2: Грудь. Или инфантина.
1: Ну, конечно же, девочка, которая пытается достичь результата, потому что, как известно, в спорте что не запрещено, то разрешено, и помимо того, чтобы накачивать мышцы, нужно и технические какие-то средства использовать.
2: Ну вот, какая у вас задача на вечер? Учим албанский, идем, значит, смотрим, как Аудо принимает людей оттуда, ну а завтра опять-таки поговорим в том числе и о спорте.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
1: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
1: Шизгара.
4: Решим все, кроме погоды.

0: принципе, цирковое представление, организованное отставным старшим сержантом, не просто старшим сержантом, 15-го полка легких драгунов Филиппом Эстли. Круглая арена. И кто же там выступает? Бывшие сослуживцы Филиппа Эстли, а они верховую езду показали.
1: Да, но на самом деле он за много лет до этого основал свой коллектив, долго не тренировались, идея пришла о том, что, ну, как бы, раз мы умеем ездить так, как никто другой, так почему бы нам это не показывать на людях? Но идея Эсли, помимо всего прочего, еще заключается в том, что он ввел эту круглую арену, потому что, когда ты на лошади скачешь и хочешь, чтобы лошадь не ускакала куда-нибудь за пределы видимости, то хорошо это делать по кругу. Значит, по кругу ездят лошади, вокруг сидят люди, всем все видно. И самое главное, что это может длиться бесконечно. Как вы понимаете, на лошадях не остановился Эсли. Он вскоре сюда привлек и иллюзионистов, и клоунов. Ну, в общем, можно сказать, что 1777 год – это год рождения цирка, как мы его знаем сейчас.
0: Что всех сослуживцев, говорит, вот этот прапор у нас клоуном будет, понятное дело. Этот, говорит, там, у которого там коптерщик, у которого все всегда пропадало, это иллюзионист, там, вот все, что не приносишь, там, не знаю, там, три фуражки положил, пум, нету там, как? И там приходит.
1: Это называется конверсия.
0: Именно. 1859 год, родился Кнут Гамсун, он же Кнут Педерсен, норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии. Романтик, по сути дела, говорили о том, что как хотел умереть в бою, а, ну, получилось, умер на рыбалке, потому что тоже воевал, по сути дела.
1: Да, ну, ты про Шелли. А еще, если говорить про музыку, то у нас есть Клаус Шульце, который много сделал для современной электроники, и Луи Армстронг, который много сделал для современной электроники, потому что, ну, какая же электроника без джаза, как вы понимаете?
0: Слушайте, ну, Джон Леннон и Йоко Оно начали записывать последний альбом Джона Double Fantasy. Ну, понятное дело, их стало больше. Стало быть, фантазия у них стала... Там уже не двойная, на самом деле. Могли бы назвать по-другому, потому что у Йоко Оно фантазия хотела бы на всех нас вместе взятых. Там только там сдерживай. Куда вы, Йоко? Ах-эх. И тут же подбегает этот бывший сержант Филипп Эсли, который там... Да-да-да-да! Притормозите! Да, кобылку-то, чтобы там не унесла куда-то Йоко Оно.
1: И, кстати, связано с тем же самым Джоном Ленноном и уж Битлз вообще... Как-то странно, да? Вот
0: и Битлз вообще.
1: И связано с Битлз вообще то, что 10cc выпустили свой первый сингл «Донна». Почему это связано с Битлз? Потому что тут же все сказали, что это какая-то пародия на песню «Оу, Дарлинг». Они действительно там в припеве, что ли,
0: не, вставили. В запеве. Там такой маленький кусочек. Который начинается там вместо «Оу, Дарлинг».
1: Да, ну где Дарлинг, там и Донна. А потом, в общем, как бы группа сумела оправдаться, что песня-то вообще не об этом. И такую цитатку, ну, Бисеплер, ну, взяли, спели. А потом развились вполне себе большой, значащий много коллектив.
0: Смотрите, мы с вами вступили в месяц август, который славен тем, что большой роковый удар ожидает Латвию в конце августа. Там, понимаете, все подряд. От Мумитроля в одном месте до Би-2, который квартирник свой построит просто-напросто в концертном зале Дзинтере. Ну, тут мало вам этого, так еще у нас и Сплин приедут. В общем...
1: В общем,
0: будет о чем обговорить.
1: Не отстаем от нашей археологии и думаем о том, что в настоящем тоже очень много-много-много интересного.
2: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Завершился утренний час пик латвийской столицы. Перед 9 часами монитор показал 4 балла. Загруженность дорог достигала 46%, и 25 существенных заторов дополнили картину утреннего трафика. К этой минуте сложных мест стало намного меньше, заторы сократились, на монитор вернулись 3 балла, и на этом уровне дорожная обстановка останется как минимум до полудня. Мы же переходим к сводке госполиции за минувшие сутки. К сожалению, вчерашний понедельник получился, мягко говоря, неудачным с точки зрения аварийности и правонарушений. Только по Риге и столичному региону 97 ДТП. В них пострадали 17 человек, в том числе 3 пешехода, 3 на электрогаджетах и 7 велосипедистов. Велосипед остается самым опасным средством передвижения. Нас призывают пересаживаться на двухколесный транспорт, делают велодорожки, но мы видим, что пока это действительно небезопасно. Теперь внимание. На славу потрудились патрульные. Наловили за сутки аж 110 нарушителей в сфере дорожного движения. Причем за агрессивное вождение и превышение скорости были выписаны штрафы 41 водителю. 4 попали за рулем под хмельком, 2 в легкой степени. Им определено административное наказание, то есть штраф. Еще 2 превысили 1,5 промилле, сели за руль. Как следствие, уголовное дело, крупный штраф, лишение прав. И в одном случае за авто нужно выплатить его компенсационную стоимость, а в другом случае машину попросту конфисковали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рок. Только рок.
3: А ну что ж, вот и пришла эта грустная пора, когда мы с вами должны попрощаться. Ой. До завтра.
4: Все поводы сегодняшнего дня, включая одиноких рабочих женщин, албанских футболистов под флагом «Динамо», которые сегодня будут играть в Саудо в Риге.
3: Спелеологов, у которых сегодня профессиональный праздник. И дымчатого леопарда, про которого мы забыли, но вы это помните.
4: Все, завтра опять вернемся сюда на частоту 88.6. Хорошего вам трудового вторника, у кого это трудовой вторник.
3: Ну и вообще хорошего вам летнего дня, чтобы потом не было мучительно больно, что лето прилетело, не заметили.
4: До завтра, я Стас Флоренцев.
3: Я Алексей Титов. Пока.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: 20.

0: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты в кассах Билетши Сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Билеты в кассах «Билеш-сервис».
0: Хотите

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Не ощутив подвоха,

0: Моя. Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Joachim Miller. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Ты выпускаешь песню, она начинает жить своей собственной жизнью, вообще отдельно от тебя. Ты уже в этом участие не принимаешь. И люди очень часто находят в твоих текстах новые слои, новые смыслы. А я из тех людей, из тех артистов, которые читают постоянно комментарии на разных ресурсах. И я порой даже открытия сам для себя делаю в своих же собственных текстах. А то, что я вроде как не закладывал, а оно там есть.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Иммиградиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relife Fest» в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.
3: Мы следуем, ты как...

0: и флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Если слушать, то Радио Рокс.
2: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Мысли вслух. Алексей Романов. Группа «Воскресенье».
1: Ну, музыка же в первую очередь математика. И во вторую очередь физика, как частный случай математики. Все от Пифагора же все пошло.
0: Сказано на Радио Рокс.
2: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

вновь заживет. Стройные улицы считает шаги. Сколько осталось до новых

0: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane, Sander Van Dorn, Joachim Miller и The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Ка.

0: 9 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
2: И папа такую гитару одно время потом приносил, там, когда собирались на какие-то праздники семейные, дружеские, посиделки. Он где-то у соседа брал гитару. И в итоге, значит, что-то такое на ней там вытворял. Я смотрел, все это звучало нестройно, но так радостно и так душевно. А потом я как-то достал тоже почему-то семиструн, но, видимо, с ними было проще в свое время. Но натянул уже 6 струн и настроил ее уже, так сказать, по-обычному. Вот и все.
1: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтер. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусерц.

0: Игролайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Reklāma. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
5: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

ночей и дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод. Так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
1: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность. В течение дня в Видземе облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге сохранится сухая и преимущественно солнечная погода с легким ветром. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. У моря температура будет на несколько градусов ниже.
1: Радио Рокс.

отказались от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Ну и как-то вот, а жизнь-то идет, нужно как-то жить дальше. Я уже и про музыку-то и подзабыл уже какие-то годы вообще без нее. Мечтал о чем-то, уже понял, что я и профессией-то обладел. Но что-то маловато. Я, отец мой тоже всю жизнь отдал сварщикам. Вот мысленно я начал. Неужели это все, вот все, что ты умеешь это делать? Хвалят, хорошие я машины делал, приятно, все это хорошо. Но дальше-то как двигаться? И вот тут меня как осенило. Я увидел наперед, флешбеки наперед даже видел. Людей, стадионы, вот все. Себя видел, гитары. Вот. И главное, я иду, я чувствую и музыку, и текст.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99. А также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Многие уверены, чем выше октановое число, тем лучше для двигателя. Но это совсем не так. Если производитель рекомендует бензин 95-й или 98-й или даже 100-й, что редкость, особого смысла нет. Мощнее автомобиль не станет, а расход топлива заметно не снизится. Высокооктановое топливо нужно прежде всего двигателям с высокой степенью сжатия и турбонаддувом. Именно под него они и рассчитаны. А вот для обычного атмосферного мотора переплата чаще всего не приносит никакой ощутимой пользы. Главное – заправляться качественным топливом на проверенных АЗС. Ну и, конечно же, не гнаться за цифрами на колонке. Психологи давно заметили интересную особенность. Водитель ведет автомобиль по-разному в зависимости от того, кто находится рядом. Когда в салоне дети, большинство людей автоматически снижает скорость и избегает резких маневров. А вот друзья или ровесники, наоборот, нередко провоцируют более рискованное поведение. Водитель чаще ускоряется и охотнее идет на обгон. Особенно ярко этот эффект проявляется у молодых автомобилистов. Получается, пассажиры могут влиять на безопасность поездки даже молча, только за счет одного своего присутствия. Еще несколько лет назад центральная консоль была усыпана кнопками. Сегодня почти всеми функциями управляет большой сенсорный экран. Причина проста. Так производителям дешевле. Один дисплей заменяет десятки отдельных переключателей, упрощает производство и позволяет обновлять функции автомобиля программно. Но есть и обратная сторона. Исследования показывают, что для выполнения простых действий, например, изменить температуру или включить обогрев сидений, через экран водителю приходится дольше отвлекаться от дороги. Именно поэтому некоторые автопроизводители уже начали возвращать физические кнопки для самых важных функций. Да, похоже, удобство и безопасность все-таки берут верх над модой на полностью сенсорные салоны. Согласны? Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билишустер.
4: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.
6: Не хитрили, не юлили, просто повезло. То, что было, поделили

0: мысли вслух. Дилера Вагапова. Группа Мураками.
1: Когда мы назывались, мы вообще... Это было так эмоционально, грустно и печально. Мы все ругались. Мы поругались тогда с гитаристом, я помню, так сильно. И когда нужно было принимать решение хоть как-то назваться, потому что нужно было уже выпускать афиши, был заявлен зал, было заявлено, что у нас будет концерт. И вот нужно было выпускать рекламу. Я говорю, ну это же нечестно, ребят. Ну что, мы будем группа без названия, что ли? Ну давайте. У меня было предложение назваться группа Буратино. Был назваться Единорог. Типа Единый Рог. В итоге там было около 40 названий. Никому ничего не нравилось. А, она еще была «Солнце-клёш» название, помню. Я говорю, какое мы, типа, слово увидим, так и назовемся. И просто тогда была такая мода на японское, вот все. Крига, я читала тогда Харуки Мураками, «Норвежский лес». И все, и вот таким образом появилась группа Мураками.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Закрытие пограничного пункта Патерниеки негативно повлияет на латвийских грузоперевозчиков. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В результате закрытия автомобильного пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе потоки грузовых автомобилей переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале и позиции на рынке автоперевозок в пользу перевозчиков из соседних стран, заявили агентство «Лето» в Ассоциации автоперевозчиков «Латвия Сауто». Ассоциация подала в Кабинет министров официальное возражение против подготовленного Министерством внутренних дел проекта распоряжения, который предусматривает полную остановку работы единственного автомобильного пограничного пункта Патерниеки на латвийско-белорусской границе. Ассоциация поддерживает жесткие меры против осуществляемой Беларусью гибридной атаки, однако считает, что полное закрытие погранпункта является несоразмерной мерой, которая навредит латвийским предприятиям, но не остановит нелегальную миграцию. В ассоциации отмечают, что поток нелегальных мигрантов в основном проходит через зеленую границу, неофициальных контрольно-пропускных пунктов. Официальный пограничный пункт с полным пограничным и таможенным контролем – это именно то место, где государство наиболее эффективно контролирует движение людей и грузов. С его закрытием грузопотоки переориентируются на пограничные пункты Литвы и Польши, в результате чего Латвия потеряет доходы от транзита, рабочие места в Латгале, позиции на рынке в пользу перевозчиков из соседних стран. Латвия Сауто также обращает внимание на то, что альтернативное решение и соразмерность такого шага не оценивались, а влияние на народное хозяйство отрицается, хотя закрывается единственный автомобильный пограничный пункт на границе. Не установлены ни сроки приостановки работы пункта, ни порядок пересмотра решения. Из-за срочности участие общественности в его обсуждении полностью исключено. Кроме того, пункт Патерниеки не работает уже с 31 июля из-за технической неисправности. И на границе застряли десятки грузовиков. Ассоциация призывает правительство перед принятием решения провести оценку влияния на народное хозяйство, разработать целенаправленный режим усиленного контроля, включающий полное сканирование грузов, анализ рисков, предварительную регистрацию перевозчиков, установить для возможной приостановки конкретный срок с регулярным пересмотром, а также предусмотреть переходный период для грузов, находящихся в пути, и механизмы поддержки для предприятий, которых затронет это решение. Патерниеки в настоящее время является единственным официальным пунктом пересечения на латвийско-белорусской границе, расположенном на автомобильной дороге. Как ранее указали в МВД, приостановить пересечение границы необходимо, чтобы гарантировать неприкосновенность государства, предотвратить угрозу общественному порядку, создать более благоприятные условия для выполнения обязанностей государственной пограничной охраны и других служб по предотвращению незаконного пересечения границы, а также оптимизировать имеющиеся в распоряжении ГПУ ресурсы в условиях кризиса, имеющихся кадровых ресурсов недостаточно для одновременного выполнения двух критически важных задач – полноценного контроля на пунктах пересечения границы и физической охраны зеленой границы.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность, местами, особенно вечером в Курземе, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла, местами на побережье плюс 22, плюс 24. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Sander Van Dorn. Джокин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтер».

0: для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билетши Сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы.

0: Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
4: Радио Рокс. Латвия.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: До физического наступления вечера еще, наверное, далековато, ярко светит солнце, однако час пик в латвийской столице уже вот-вот. По сути, он уже стартовал, поскольку днем трафик скучал в диапазоне от 3 до 4 баллов, а вот буквально несколько минут назад на мониторе появилась пятерка. При этом существенных заторов раз-два и обчелся. В тройке лидеров участок на Карля Ульманегатве от перекрестка с Яунмуку Упес-Гривас в сторону улицы Лепес. Здесь можно оставить порядка 10 минут.

0: Это инфо в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день будет для вас удачным, а дороги безопасными.
1: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается по улице Круспилс от котла Кална в сторону Румбулы, в районе Пожарки за заправкой, стоит на краю проезжей части, ближе к зеленой зоне, арендный красный мотороллер. Не очень заметный, будьте внимательны, чтобы его не зацепить и не повредить машину. Все, всем удачи.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Большинство жителей Латвии не ощутили снижение цен на продукты питания. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Почти 70% жителей Латвии не ощутили снижение цен на продукты питания после снижения налога на добавленную стоимость на определенные категории продуктов. С 21 до 12% сообщили в банке «Цитадель» со ссылкой на данные опроса «Норстат». В то же время 15% жителей указали, что их расходы на продукты питания немного уменьшились, а 1% указал, что расходы сократились существенно. 8% заявили, что их расходы на продовольствие увеличились, в то время как 7% указали, что не следят за своими повседневными расходами на продукты питания.
2: Про образование.
1: Со следующего учебного года может существенно измениться порядок оценки учебных достижений школьников, в том числе условия сдачи и оценки централизованных экзаменов. Это предусматривают подготовленные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и среднего образования. Поправки предусматривают отказ от установленного на государственном уровне обязательного принципа взвешивания итоговых оценок. В дальнейшем решение о том, взвешивать ли оценки, сможет принимать каждая школа. Также планируется изменить порядок исправления оценок. До сих пор возможность исправить оценку зачастую предоставлялась только в конце учебного года через объемную проверочную работу. Министерство считает, что эффективнее давать возможность исправить результаты в течение учебного года, когда конкретная тема еще актуальна. Поэтому по каждому учебному предмету необходимо будет обеспечить как минимум одну возможность улучшить итоговую оценку. А для учеников с особыми потребностями такие возможности будут после завершения каждой темы. Предлагается также отказаться от порога минимальной оценки на централизованных экзаменах в 9 классе. Министерство ссылается на практику стран Организации экономического сотрудничества и развития, где в большинстве случаев результаты экзаменов не используются как условия для получения основного образования. Также подчеркивается, что при прежнем подходе часть школьников, успешно окончивших учебный год, из-за несданного экзамена все же не получали свидетельства об основном образовании, и им приходилось учиться в 9 классе повторно. Поэтому предлагается сохранить централизованные экзамены, но их результат больше не будет определять, получит ли ученик свидетельство об основном образовании. В свою очередь, в среднем образовании планируется отказаться от требования для всех школьников в обязательном порядке сдавать один централизованный экзамен углубленного уровня. Такое предложение основано на предоставленной вузами информации о том, что при поступлении эти экзамены обычно не являются обязательными, но на отдельных учебных программах дают дополнительные преимущества. Поэтому в дальнейшем их можно будет сдавать по выбору, если это будет необходимо для дальнейшей учебы. Одновременно сохранится требование сдавать 4 обязательные государственные проверочные работы для получения общего среднего образования.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно вечером в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла, местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Смысловые галлюцинации и розовые очки в начале нового музыкального часа на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. Начинаем действо под девизом «Рок жив». Всем оставаться на местах и желательно сделать погромче. На радость себе и тем, кто живет рядом. Начинаем с группы «Кингс», которой рулили в 60-е братья Дэвисы, Рэй и Дэйв. 4 августа 64-го, ровно 62 годика тому назад, был выпущен сингл «You Really Got Me», что можно перевести как «Ты меня действительно покорил». Для своего времени трек был революционным, многие считают именно эту композицию прародителем хард-рока и хэви-метала. Достаточно сказать, что кавер на этот трек записала американская банда Van Halen. Свой знаменитый грязный гитарный риф Дэйв Дэвис получил, прорезав динамик бритвой. Как написал один критик, без этой песни, возможно, не было бы в привычном звучании ни Van Halen, ни AC/DC, ни Metallica. Конец цитаты. Итак, Kinks и You Really Got Me на Радио Рокс. Вечеринка началась.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На радио «Рокстанция Минус» с треком «Иду». Ну, порой в час пик идти по городу можно быстрее, чем передвигаться в пробке на авто. Давайте узнаем, какая ситуация с трафиком сложилась в данный момент. Впереди у нас автомонитор, после чего вернемся и заслушаем «Джин Блоссомс», «Ночных снайперов», «Чижа и компанию», а также группы «Тараканы» с треком «Пойдем на улицу».
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: Начнем выпуск сообщения о том, что на перекрестке Лепаяс и Карля Ульмани-Гатвы не работает светофор. Инфо пришло минут 25 назад, но если его еще не починили, будьте внимательны, следите за знаками. Между тем, пробка на Лепаяс в сторону Карля Ульмани уже превышает 20 минут. Кстати, к улице Лепаяс по Карля Ульмани со стороны Юрмалского шоссе также затор, но минут на 10. Еще одна классика перед две небосгатвы в сторону центра тоже займет порядка 10 минут. В целом, картина трафика привычная для буднего дня. Дороги продолжают заполняться транспортом. С работы выехали пятичасовые. В последнее время правительство и премьер задались вопросом, а не вернуть ли госслужащих, тех, что на удаленке, на работу в офис, чтобы трудились эффективнее. Ну, с одной стороны, это верно. Однако можно представить, как изменится трафик, когда тысячи машин будут утром и вечером вливаться в общий поток. Думаю, без нас там разберутся, хотя интересно, чем дело закончится. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будем взаимовежливы на дорогах. И всем приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на радио «Рокс». Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicane. Сандер Ван Дорн, Джокин Миллер, The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: На радио Рокс ночные снайперы с треком «Это не мне», а у нас есть дата и повод. 4 августа 92-го американская группа Jane Blossoms выпустила свой лучший и самый успешный альбом «New Miserable Experience», что можно перевести как «очередной печальный опыт». Публика поначалу не проявила к пластинке большого интереса, однако звукозаписывающий лейбл выпустил 4 сингла один за другим, которые стали хитами. И благодаря радиоэфирам дело пошло. Альбом раскачался, постепенно стал 4-жды платиновым только в США. Однако история Джин Блоссомс – одна из самых печальных в американском роке. И главный хит «Hey, Jealousy» написал гитарист Даг Хопкинс. Из-за алкогольной зависимости его уволили еще до выхода релиза. Спустя год трек стал мировым хитом. Однако сам автор уже не мог отпраздновать успех. Он трагически ушел из жизни. Сегодня «Hey, Jealousy» или «Эй, ревнивая» считается не только визиткой группы, но и воспринимается как дань памяти этого талантливого музыканта. Что ж, слушаем Jane Blossoms, наслаждаемся жизнью и крутым треком на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
2: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На радио «Рокс Инкогнито» с треком «Камень на камне», а у нас еще одна история, но теперь уже связанная с Led Zeppelin. В этот день произошли два события в истории группы. В 79-м Цепелины сыграли первый за 4 года концерт в Британии на фестивале в Небуорте. А ранее в 75-м вокалист Роберт Плант 4 августа угодил в автоаварию на греческом Родосе. Тур по США был отменен, сам Роберт, его жена и трое детей получили переломы и ушибы. Пластинку Presence Плант записывал, сидя в инвалидной коляске. Тем не менее, она получилась достойной. Джимми Пейдж не раз говорил, что это его любимый альбом Led Zeppelin, потому что был создан вопреки обстоятельствам. Название «Presence» переводится как «присутствие», но здесь речь идет скорее о мощной силе, которую невозможно увидеть, но можно почувствовать. В общем, мы сейчас кое-что послушаем. Это трек «Candy Store Rock», рок из кондитерской лавки. Что интересно, на концертах Led Zeppelin так его ни разу и не сыграли. Зато мы сейчас послушаем на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс 88.6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Перевозчики ищут литовские и польские компании для обеспечения грузоперевозок. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвийские перевозчики ищут литовских и польских перевозчиков, которые могли бы принять грузы, чтобы уменьшить убытки, вызванные закрытием латвийско-белорусского пограничного пункта Патерниеки, и обеспечить выполнение поставок, сообщил представитель автотранспортной дирекции Викторс Закис. В дирекции указали, что за 7 месяцев этого года для пересечения латвийско-белорусской границы в пограничном пункте Патерниеки грузовыми транспортными средствами с грузом было произведено 12 803 регистрации. На момент прекращения деятельности на погранпункте Патерниеки были активные бронирования для 179 грузовых транспортных средств с грузом, которым придется переоформлять сопроводительные документы на груз или искать другое решение для обеспечения выполнения обязательств.
2: Про здоровье.
1: За 3 года не был достигнут ни один из 3 основных показателей в сфере снижения употребления алкогольных напитков и наркотических веществ, говорится в информационном докладе Министерства здравоохранения о выполнении плана в 2023-2025 годах. Всего в плане предусмотрено 35 мероприятий, из которых полностью выполнено 19 или 54,3%, частично выполнены 7 или 20%, не выполнены 9 или 25,7%. В связи с этим Минздрав оценивает выполнение плана как частичное. Одна из целей плана заключалась в том, чтобы доля рискованного употребления алкоголя среди населения трудоспособного возраста снизилась с 39,8% в 2020 году до 39% в 2025. Однако последние данные Министерства здравоохранения за 2024 год свидетельствуют о том, что доля таких жителей выросла до 41,6%. Не достигнута также цель не допустить роста распространенности употребления наркотиков среди населения трудоспособного возраста. Предполагалось, что доля жителей в возрасте от 15 до 64 лет, употреблявших наркотики в течение последнего года, снизится с 4,5% в 2020 году до 4,4% в 2025 году. Однако фактически она выросла до 5,5%. При этом доля употребляющих сохранилась на уровне 2020 года. Расчеты Минздрава показывают, что по отношению к численности населения Латвии эти показатели свидетельствуют о том, что в течение последнего года наркотики могли употреблять от 57 до 72 тысяч жителей страны. Также не достигнута цель сократить на 15% экстренную повторную госпитализацию в течение 30 дней после выписки пациента с расстройствами, вызванными употреблением психоактивных веществ. Доля повторных госпитализаций снизилась на 6,8%. В 2025 году было госпитализировано 706 таких пациентов, из которых 37 в указанный срок попали в больницу повторно. Одной из главных причин неполного выполнения плана Министерство здравоохранения называет отсутствие дополнительного финансирования из госбюджета.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно вечером в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Открыли новый час вместе с группой Крематорий и треком «Панки Хой». Продолжается вечеринка под девизом «Рок жив». Сегодня красивая дата, 55, исполнилось Сергею Крестовскому, басисту из Умы Турман. Он старше брата Владимира на 5 лет, с детства занимался хоккеем, пока в 19 не сломал ключицу. Понял, что бас-гитара безопаснее, ну а чтобы творчески не застаиваться, с 95 года параллельно с основной работой поигрывает в группе «Шервуд», с которой уже выпустил 6 альбомов. В общем, Серегу с днюхой, ну а в честь приятного события послушаем новый трек Умы Турман под названием «Не стой, танцуй». Прямо сейчас на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Алиса на Радио Рокс и трасса Е95, автомобильная тема. Далеко от нее мы отъезжать не будем, а узнаем, как развиваются события на рижских дорогах в данный момент из автомонитора. После чего вновь зажжем под хиты Элвиса, Кости Никольского, Кино, а также Юрия Шевчука и Дмитрия Емельянова в дуэте с шикарным треком «Чайковский». Через пару минут. Дождемся.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Вечерний час пик в латвийской столице повернул к своему завершению. В городе еще остаются заторы и пробки. При этом они не растут, а наоборот стали уменьшаться. За минувшие полчаса трафик снизился с 7 до 5 баллов. Но это в среднем по городу. Самые большие проблемы на Карле Ульмане. Приличный затор перед Вене Базгатве со стороны Островного моста. Однако гораздо большая пробка от улицы Яумуку до Лепаэс и далее от Лепаэс до Вене Базгатве в сторону центра. К слову, сегодня на перекрестке улицы Гимнастика с Вене Базгатве около 10 утра попали в аварию 5 машин. Посмотрим, что покажет утром сводка госполиции. Что же касается вчерашнего понедельника, было зарегистрировано только по Риге и столичному региону 97 ДТП, а пострадавших было аж 17 человек, в том числе 3 пешехода, 3 на электрогаджетах и 7 велосипедистов. Добавлю, что патрульные за сутки составили 110 протоколов на нерадивых водителей. Все это к тому, что даже при желании проехать куда-то как можно быстрее, лучше избежать неприятностей и соблюдать ПДД, и оставаться взаимовежливыми. На этом, друзья, о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю удачи и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Квест ТВ.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

0: На радио Рукс Константин Никульский и «Птицы белые мои». А у нас еще одно яркое событие, которое случилось 4 августа 1956 года, равнёхонько 70 лет назад. Так вот, в этот день Элвис выпустил хитяру «Hound Dog», что можно перевести как «гончая собака». Трек сочинили тогда еще начинающие авторы Джерри Лейбер и Майк Столлер. Еще до выхода сингла Элвис впервые исполнил песню в телешоу Милтона Берла. Причем во время выступления он так активно двигал бедрами, что это вызвало настоящий скандал. Газеты назвали его поведение неприличным и вульгарным. Некоторые критики утверждали, что такое поведение развращает молодежь. Именно после этого Элвис получил прозвище «Элвис де Пелвис» или «Элвис Тас». Сегодня это считается одним из самых знаменитых телевизионных моментов в истории рок-н-ролла. Добавлю, что издание Rolling Stone поместило «Hound Dog» на 19-ю позицию в списке величайших песен всех времен. И мы слушаем этот трек прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус-сервис».
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: радио «Рокс Пикник» с треком «Герой», а мы отправляемся отдохнуть, подышать свежим воздухом и зарядиться позитивом, потому что завтра будет новый день и новый выпуск вечернего экшена «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, завтра обещают жаркий денек, до 28 в тени. Мы на пасашок послушаем подходящий трек, и это будет «Билли Айдол» и «Hot in the City» на радио «Рокс».
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Live Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicken. Sander Van Dorn. Джокин Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-defistech.lv. mdt-defistech.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
3: Если чё, я бах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио «Рокс».

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Всем зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
4: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Дом музыканта, да, это гримерка. По сути, мы гастролируем там, не на 200 дней в году, там, не на 150 дней в году. И все, что ты видишь, это гостиничный номер, гримерка и там...
2: Организатор.
1: Организатор, да. Фактически, райдер — это твоя жизнь ежедневная. Как вот, как вы обычно живете там в обычной квартире, да, там у вас райдер там сходить за молоком, там, за чем-то еще. Поэтому это вот, райдер — это не роскошь, это вот рутина, в которой ты живешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билишсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: я наказан, но не сразу догляжу до конца. Но разум оприказан, сердце жестко присылает отказ.
1: Над Рижским заливом 20 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Этот мир сгорает дотла. Люди, остановитесь, еще пока не поздно. Всех нас уничтожит война. А после...

0: будет после.
1: Реклама. 15 августа. Technology врывается в Ригу. Вондерсала превращается в центр транс-музыки. На сцене легенды ATB. Chicken. Sander Van Dorn. Джохен Миллер. The Matrix. Иконическая музыка, мощный звук, визуал и энергия на всю ночь. 15 августа. Вондерсала. Билеты на mdt-tech.lv. mdt-tech.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

не в натяжку, хочешь рви. Провисли нервы, как веревки от белья. И не волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы, пить питьевой.

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билетим, билишустер.
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Дзинтери». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
4: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио «Рокс».

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы с Лидоем, ты гос.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование. Уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая,

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Два влюбленных панка, бог в ритмах фанка, пляшут на таганке, пофиг на других, чувства наизнанку.

Радио Рокс. Латвия.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. На юго-востоке страны облачность увеличится. Местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 10 до 17 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно легкая облачность. Местами, особенно в Курзаме, возможны кратковременные дожди и грозы. При слабом ветре температура воздуха от 25 до 30 градусов тепла. Местами на побережье плюс 22, плюс 24. В Риге в среду ожидается легкая облачность, восточный ветер сменится на южный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Не ощутив подвоха,

отказался от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22, +24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным во второй половине дня. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Ватсон.
1: Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.